Зачатие, оно не должно происходить случайно или спонтанно. На самом деле к зачатию ведические времена относились с очень большим вниманием. Для этого специально обращались к астрологу, чтобы он выбрал им благоприятную дату. Есть очень много моментов, например, когда в определенное время, например, когда можно зачать демоническое существо. Например, очень неблагоприятные моменты, когда сумерки. Если, допустим, зачатие происходит в новолуние или происходит в 14-й день Луны, не очень благоприятно. В затмение, ну и в определенные такие точки. Я просто как пример, на самом деле зачатие нужно, наверное, самые три таких важных подбора времени, я бы сказала, вот такие, которые могут кардинально влиять на судьбу человека, это время для бракосочетания, время для зачатия и время для переезда в новый дом. То есть это три критические такие точки, которые, конечно, желательно делать в благоприятный момент, потому что эти события очень сильно отражаются на психике человека и могут окрасить его в жизнь то ли в счастливые цвета, то ли наоборот, в очень несчастные цвета. Прежде чем происходило зачатие, происходил обязательно период очищения. Это было очень важно. Чем более были очищены оба родителя, тем больше вероятность было, что негативную карму, которую оба имеют, эта негативная карма не привлечет соответствующего ребенка. То есть чем чище родители на момент зачатия, тем чище душа могла привлечься. И это очищение, это было не только физическое очищение, то есть, допустим, у них какие-то посты были, они воздерживались там, допустим, от какой-то пищи, которая загрязняла организм и так далее. Но кроме этого, этот период подготовки, он содержал в себя некоторые элементы, которые, к сожалению, сейчас фактически утеряны. И это очень жаль, потому что видим, как все меньше и меньше таких благочестивых душ рождается. И это вследствие того, что родители не готовятся к принятию именно вот этой вот чистой новой души. Так вот, читали специальные молитвы, читали специальные мантры. Есть специальные мантры, чтобы привлечь хорошего ребенка, чтобы подготовить, допустим, женский организм, чтобы подготовить мужской организм. Обязательно пилось молоко. Молоко очень благотворно влияет на ум. В каком состоянии ума находятся родители перед зачатием, такой ребенок и появляется. То есть это уже абсолютно точно было доказано. Очень было благоприятно перед тем, незадолго до зачатия, провести какое-то пожертвование, какую-то ягью. Ягья – это огненное жертвоприношение. Это разжигается огонь, и священник читает специальные мантры, куда и в огонь бросаются зернышки, и как раз читаются определенные мантры, и сжигается таким образом негативная карма. Делается пожертвование священникам, делается пожертвование в храм, делается пожертвование на какие-то благие цели. Таким образом, человек, когда он делает пожертвование, он очень очищается. После этого считалось, что очень благоприятно в день зачатия, не заниматься никакой сильно активной деятельностью. И в этот день нужно было прочитать очень много мантр. Я не помню сейчас точное количество, но если вы знаете, все видели четки? Да, знаете, как четки выглядят? 108 бусинок. Вот таких вот кругов нужно было прочитать 50 раз. Это гарантировало то, что чистота ума обоих супругов будет идеальной для того, чтобы принять вот этого ребенка.

различие в лидерстве и в управлении. Что такое лидерство? Лидерство означает понять, в чем цель моей жизни, расставить приоритеты в своей жизни, выбрать самое важное в своей жизни и идти к этой цели. Но вот идти к этой цели – это уже управление, как идти. А лидерство означает понять, куда я иду. И в этом упражнении мы можем соприкоснуться со своими ценностями сегодняшнего дня. Совершенно правильно вы говорите, когда говорите, что цели могут меняться. Мы можем соприкоснуться с сегодняшними ценностями. Ценности могут меняться, это правда. Лидерство в строгом смысле означает, что мы видим конечную цель, самую высокую цель. И мы к этой цели идем. И я не знаю, готовы ли мы к такому разговору, если я буду говорить о том, что может быть самой высокой целью для человеческой жизни. Я на сегодняшний день чувствую, что для большинства присутствующих эта цель, но этот разговор не совсем актуален. Может быть, я в силу своей слепоты этого не вижу. Тем не менее, мне важно говорить об этом. Лидерство означает делать правильные вещи. А управление означает делать вещи правильно. То есть как делать? Качество жизни – это управление. Вот это качество жизни, достижение этой цели – это некая наша тактическая составляющая. Стратегическая составляющая означает, что является самым ценным для меня. Каким я хочу быть, какой хочу след оставить в этой жизни, исходя из того положения, которое сегодня занимаю, исходя из тех условий, в которых я нахожусь. Какую самую высокую цель я могу достигнуть? Очень часто в жизни мы эти вещи не разделяем. Почему? Как вы думаете, почему? Поток событий увлекает нас. Просто поток событий мотивирует. Вот есть такое событие, такой стимул, такой раздражитель. Это есть проактивность. На самом деле, по-настоящему, вот этот навык может освоить лишь только тот, кто... этот навык идет следующий следом за проактивностью, за первым навыком. Первый навык говорит нам, ты программатор своей жизни. Ты хозяин своей судьбы. Второй навык говорит, а теперь пиши программу. Составляй программу своей жизни. Определись с тем, что ты хочешь получить. Поставь самую важную цель. Подумай, какое наследие ты хочешь оставить. Загляни в самый-самый дальний момент своей жизни. Какие слова ты хочешь услышать о себе. Какое наследие ты хочешь оставить у себя в этом мире. Что ты оставляешь этому миру? Это лидерство. А управление означает последовательно, за дня в день. Из месяца в месяц идти к этой цели. Воплощая в жизнь этот свой проект, своей судьбы. Примеры того, как лидерство с управлением отличается. Например, Юнга на палубе корабля может очень красиво расставлять шезлонги, он может быть очень квалифицирован в этом. Но этот корабль – это Титаник, который тонет. Но он может быть очень квалифицирован, он может делать все правильно. Мы можем побелить, покрасить подъезд, который под снос. Да? Или можем построить дом на том месте, где в принципе строить нельзя, мы не получили какого-то разрешения, на самом деле в этом месте должна быть проложена какая-то магистраль. Мы только потом осознаем, когда уже дом построили. Вот это означает ошибка в лидерстве. Лидерство означает, мы всегда смотрим на то, куда мы хотим попасть, и мы визуализируем, представляем это. Причем это делаем в сфере своего влияния, не в сфере интереса. Заметьте, в сфере влияния означает то, каким я могу быть, каким я хочу быть, каким я должен стать. Каким я должен стать, чтобы быть счастливым, чтобы сделать счастливых тех людей, которые связаны со мной в этой жизни.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

плотно прижатыми ладонями от пола, ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола, ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх
и соединяйтесь.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Если мы ходим на работу, и там не со всеми бы я хотел общаться. Что мне теперь говорить? Вот знаешь, вот вы сейчас со мной не общайтесь. Вот не надо на меня дышать. Идите туда дышать. Вот так что ли, да? Но вот есть два варианта общения. Один называется социальное общение, другой называется близкое общение. Социальное общение – это значит, что ну, вот мы идем в магазин, идем на работу, идем, приходим в магазин, набираем продукты, вот, и приходим к кассе. Сидит кассирша. Не кассирша, их называют хозяйка кассы. Вы кем работаете? Хозяйкой кассы. Звучит очень классно вообще. Хозяйка кассы. Как звучит? Это все мое. И вот эта хозяйка кассы. Он пробивает там все вам. Вы говорите, сколько стоит? Говорит, столько. Вы даете деньги. А вы общаетесь с ней? Да, вы взаимодействуете. Вы взаимодействуете с ней. Но это называется социальное общение. Конечно, это тоже влияет. Но это не так сильно влияет. Социальное общение, мы не вовлекаемся в это всем своим сердцем. Но близкое общение, это когда вы начнете спрашивать у нее, как вы думаете, как мне поступить в этой ситуации? Вот там-то, то-то произошло. Вот, идти на лекцию Сунцовой или нет? Вот как ваше мнение? Поможет ли это мне развиваться или нет? Она говорит, ну я думаю, идти не надо. Я его не знаю. Он говорит, вот такая фотография. Ну нет, я не доверяю, глаза хитрые. Лысый и хитрый. Не надо с ним общаться. Вот это близкое общение называется. То есть, кому вы открываете сердце и спрашиваете, смотрите, вы когда общаетесь, близко означает, я хочу быть, я хочу ценности его, мне нравятся его ценности, я хочу учиться этим ценностям, я хочу делиться, ну, как бы обмениваться с ним, да, вот, ценностями. Это близкое общение. И вот, вот об этом речь. Когда есть близкое общение, тогда сильно, быстро переходит изменение. И вы спрашиваете, вы еще ничего не сказали, но я как бы думаю, что вы спрашиваете, а вот если не хочу, вот там вот социум вот такой, да, вокруг меня, да, я не хотел бы близко с ними общаться, но общаться-то надо. Ну, по душам-то надо с кем-то говорить. Как бы сердце открывать надо. Так вот, если у вас есть с кем какие-то друзья, которые более, ну, чистые люди, и у вас есть возможность с ними общаться, эмоционально есть у вас поддержка, да, то тогда вы сможете даже в агрессивной среде чуть-чуть потерпеть. Но когда у вас нету такого общества, где вы, клуба нет какого-то, клуба нет, да, то тогда, а как вы жить-то будете?

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

А что такое стресс или кризис? Это определенные испытания в жизни, да? Когда возможности наши желания вступают в противоречие. Когда мы испытываем стресс,

которые, когда стресс, они не могут есть. Им нужно что-то почитать, посмотреть, занять ум. Занять ум, послушать какую-нибудь умную передачу, посмотреть что-нибудь умное по телевизору, какой-нибудь такой фильм заумный, это что он сказал, а тут куда побежал, вау, интересно, правильно? И стресс прошел, кто это? Гьяна Майя. Увовлечь ум в размышления, там, в абстракцию, построить новые планы, да? И люди любят, мы помним, менять всякие работы, увлечения, да, чтобы ум их постоянно обновлялся, завести новое знакомство. Вот поэтому в стрессовой ситуации наиболее характерны наши вкусовые приоритеты. Понятно, да? Поэтому пока человек не попал в стрессовую ситуацию, он может рядиться в одежды кого угодно. Чтобы поддержать светскую беседу, люди могут говорить о спорте, о погоде, на философские темы, да, до тех пор, пока они не попадают в какую-то ситуацию, такой серьезный стресс. Дальше все становится ясно. Понятно, да? Очень важный момент, как вы будете. Соответственно, если мы хотим помочь человеку, вот, допустим, конфликт с родственниками бывает, да, человек решает стать вегетарианцем, да, вся семья встает на дыбы. Если мы определяем, что наша там мама, бабушка, супруг, жена находится на уровне анемая, да, на уровне еды, и для этого человека теперь стресс, что мы вегетарианцы, как нам успокоить его? А задача сейчас упрощенная, потому что на нас реально влияет не только вкус еды, и человек не бывает так вот, знаете, приверженцем только еды, как говорится. Но теоретически представим, если это основной вкус, как нам добиться некого компромисса с этим человеком в жизни? Вот он кричит на вас, ты что делаешь, тебе нужен белок дополнительный, ты посмотри, у тебя все волосы вылезут. Да? Для пранамая так произошло с тренером моего сына. Он пошел в кунг-фу заниматься, да, и тренер меня спрашивает, а что у вас сын самый выносливый среди всех? Он самый выносливый, быстрее всего свой. Это огромный вегетарианец. Да ладно! Я говорю, да, никогда с рождения этот ребенок не ел мясо. Вот это да, он стал вегетарианцем. Тренер. Ну, потому что он видит результаты. Он говорит, это круто, все остальные вялые. Все остальные с возбужденным умом или слишком агрессивны, или пассивны. А этот контролирует все. Это для уровня пранамая, да? Уровень пранамая сразу. Пранамая – это спорт, сила, да? Если они видят, что такой человек стал крепче, выносливее, правильно? Угу. Это довод.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Итак, йога – это научный процесс, который позволяет душе постепенно прогрессировать. И йога, их много разных видов существует йоги. Йога, которая задействует физическое тело, определенные формы дыхания, упражнения, которые поднимают также сознание. Есть йога на уровне разума, на уровне тонкого тела. И есть йога на уровне души непосредственно. Йога на уровне души считается наиболее высокой. Это йога любви или бхакти-йога, йога, которая связывает душу с Богом непосредственно. Йога на уровне тела называется хатха-йогой. Йога на уровне ума называется раджа-йогой, тоже форма концентрации, другие вещи. А йога на уровне души называется бхакти-йогой или йогой любви. И сознание, которое находится в теле, сейчас исходит из души, это сознание может, хотя оно находится в фиксированном месте, исходит из души, которое находится в сердце, оно может быть обращено больше к нижним нашим функциям или к верхним нашим функциям. И в связи с этим веды выделяют в теле человека 7 энергетических центров, которые называются чакрами и которые располагаются одна на другой. То есть нижняя чакра находится в промежности, ее называют Муладхара чакра, она связана с функцией забора такой как бы грубой нерафинированной энергии, как такой склад энергии. Потом выше по позвоночному столбу идет чакра, которая называется Свадистхана чакра, она находится ниже пупка. Вот, она связана с половой системой, с репродуктивными всеми органами и функциями. Вот, потом следующая чакра выше находится в области солнечного сплетения, ее называют Манипура чакра. Вот, и солнечное сплетение, желудок, она связана с такими функциями, как пищеварение, выживание. Вот, как бы человек смотрит на другие живые существа, как с ними взаимодействовать, как от них защищаться. Вот, это, вот эта функция этой чакры. Потом четвертая, выше, это в области сердца, называют ее Анахата. Сердце – это то, что буквально в середине находится. Вот, это чакра, поскольку она находится как раз в области души, она связана с такими качествами, как любовь, сострадание, эмоции. Следующая, которая выше, находится в области горла или корня языка. Ее называют вишудха чакра. Она связана со способностью говорить, с мысленными, с способностью образно выражаться, коммуникации. Вот. Потом еще выше идет так называемый третий глаз или межбровье, агья чакра или аджна называют ее. Вот эта чакра связана с таким тонким мистическим видением, с глубоким интеллектуальным пониманием. Вот. И высшая чакра, она находится уже, так сказать, в области темени. Вот. Эта чакра связана с высшим духовным пониманием, ее называют сахасрара, тысячелистный лотос. И мы можем на самом деле почувствовать, как эти чакры присутствуют в нашем теле. Вот это не так-то сложно. Если, предположим, показать человеку какую-то эротическую картинку, то у него ниже пояса завибрирует что-то, возбуждение. Почему? Потому что чакра определенно есть. Если человеку показать вкусную пищу, у него в желудке забурчит. Почему? Потому что здесь на самом деле манипура, чакра находится, понимаете? Если показать нам какую-нибудь такую сцену, ну, которая требует сострадания, знаете, ребенок какой-нибудь бедный, голодный, у нас начнется учащенное дыхание, и сердце говорит: ой, бедняжка, сердце начнет действовать, понимаете? Если, предположим, вам дать трибуну, сказать: ну сейчас ваше слово, давайте. У вас начнется: ой, да я это что-то горло сперло. Вишудха чакра, понимаете? Начнет. А если человеку какую-нибудь трудную головоломку дать, он что делает? Лоб наморщит. Это агья чакра, понимаете? Он что ты хотел сказать? Я не понял. Понимаете? То есть, когда человеку дается какое-то задание на определенном уровне его бытия, начинает вибрировать определенная чакра. И на внешнем уровне эти чакры проявляется как определенная какая-то жестикуляция, какое-то определенное поведение. Вот. Эти чакры имеют свои грубые такие уже проекции в форме желез эндокринных желез, эти внутренние секреции, которые в нашем теле находятся. Вот. И как, пока живое существо, душа находится в этом физическом теле, то сознание наше, хотя душа сама фиксирована в области сердца, она может обращать свое сознание либо к высшим функциям, либо к низшим функциям. И у большинства людей она спроецирована на низшие функции. Где взять поесть, там, питание, солнце, окупление, оборона, вот эти вот все вещи. Вот. И идея духовной жизни состоит в том, чтобы постепенно повернуть как бы, сознание души с нижних функций наверх, как вот фонариком. Вы можете в одну сторону посветить, а можете в другую сторону посветить. И веды еще сравнивают сознание с семенем или зернышком, которое можно вырастить. Вот, люди, которые, скажем, на таком начальном этапе находятся, то есть, ну, такие грубые материалисты, их сознание в основном сосредоточено на таких вот низменных вещах. Они об этом читают, смотрят, слушают, говорят, и даже их видно как бы по их речи, по их образу, что-то такое не очень из них возвышенное сквозит. А люди, которые, наоборот, духовно ориентированы, у них и речь другая, и глаза другие, отношения, какая-то энергия от них совершенно другая идет, потому что сознание наверх обращено, направлено. И смысл в том, чтобы по вот этим вот семи чакрам или семи таким вот этажам своего рода сознание поднять. Если, предположим, вы находитесь на первом этаже семиэтажного здания, смотрите из окошка, одна панорама. Если вы поднялись на седьмой этаж, шире картина уже. Точно так же, если сознание наше как бы озабочено только вот этими низменными функциями, одно видение. Если, скажем, мы поднимаемся выше и уже видим другие, смотрим как бы с другого уровня бытия, совсем другая перспектива. И естественно, тот, кто выше, он дальше видит. Поэтому смысл жизни состоит в том, чтобы это сознание поднять. Вопрос, как? Кто умеет это делать? Как сознание поднять? Я могу гирю с пола поднять, допустим. Вот, а как я сознание подниму? Должна быть определенная технология какая-то. И вот духовные процессы помогают человеку сознание поднимать. Как? Он дает тему. Тему для медитации, тему для ума, тему для разума, тему для чувств. Нам дают какие-то возвышенные вибрации, мантры, допустим, святые имена, нам дают какие-то возвышенные образы, икона, изображение божества и так далее. Нам дают философию возвышенную, священные писания какие-то. И вот человек начинает читать, допустим, философские эти произведения духовные. Он начинает слушать молитву, сам молиться, читать какие-то мантры. Он начинает ходить в храм, в церковь, склоняться перед иконой, перед божеством там, в разных традициях. То есть теперь у его сознания появляется какой-то такой духовный объект для медитации. И благодаря этому сознание начинает прогрессировать, оно начинает с низших форм, с низших этих всех беспокойств, с низших таких вот забот перемещаться в более высокие сферы. Итак, это задача духовной жизни – возвыситься. И, как я сказал, этот процесс йоги или процесс религии – это то, что является как бы таким процессом, который связывает нас с высшей реальностью. То есть представьте себе ситуацию, когда водолаз, человек, допустим, он живет на земле, но ему нужно сейчас какую-то работу произвести на глубине. И как он это делает? Он надевает костюм, специальный скафандр, и есть, я сейчас не говорю про аквалангистов, которые автономны, допустим, с этими баллонами, вот, а водолаз, который со шлангом, вот у него шланг, с этой лодки, с которой он там плюхнулся, он опускается, вот, и этот шланг связывает его с его родной средой, с воздухом. И так он находится на глубине, под водой. Но он жив благодаря тому, что к нему постоянно поступает эта вот родная атмосфера. Он может и дышать. Если, скажем, перекрыть ему этот шланг, он задохнется, не сможет жить. Вот. Точно так же мы, духовные существа по своей природе, мы это уже, об этом уже говорили. Вот. Именно по этой причине, что мы духовные существа, мы протестуем против материальной природы. То есть материальная природа нам постоянно навязывает какие-то ограничения. А мы внутри, как сознающие существа, постоянно пытаемся выйти из этих ограничений. Понимаете? Вот приходит старость, и значит скоро смерть. Да? А кто-то внутри меня говорит, не хочу этого, я не согласен, я не буду умирать. Почему? Потому что душа бессмертна. То есть получается так, что душа с, вот этой вот, с этим потенциалом вечности и счастья, она не соглашается с этими жалкими условиями этого мира. Почему я должен жить и, там, 50, 60, 70 лет? Почему? Мне полагается счастье. Почему я должен жить там, в каком-то, какой-то гнилой квартире, в холодной, там, какой-то дурацкой стране или еще что-то? Почему? Эта душа начинает протестовать. Она пытается как-то улучшить свои условия. Почему? Потому что она из идеальных условий, на самом деле, из духовной реальности исходит. Вот. И по этой причине мы никогда не пытаем, никогда не можем принять до конца никакую материальную ситуацию. Мы пытаемся ее усовершенствовать. Потому что внутри, в глубине сознания души существует эта память о неком совершенстве, о неком идеале, об идеальной жизни, о духовном мире, из которого мы когда-то пришли. И поэтому отсюда-то и рождается сама идея совершенства. Но просто когда люди находятся в невежестве, это совершенство приобретает чисто технические черты. Мы усовершенствовали, допустим, велосипед до мотоцикла, какую-нибудь телегу до Мерседеса. Вот в этой сфере, как бы в технической сфере, идея совершенства реализуется. Вот. А ее изначальная как бы ипостась совершенства – это духовное совершенствование. И вот об этой идее совершенства люди мало знают. То есть никто не против, допустим, технического прогресса или еще что-то такое. Но когда людям предлагают духовный прогресс, они сразу напрягаются. Оп, а что это такое духовный прогресс? Зачем это? Это есть изначальная форма прогресса. То есть поднятие сознания души по этим чакрам сначала. И в конце концов, вот эта вот верхняя чакра, сахасрара, называют ее тысячелистный лотос. Что такое тысячелистный лотос? Тысячелистный лотос – это образ духовного мира или образ духовного царства. Мы знаем, что когда семя прорастает, сначала какие-то там листочки, потом зависть, вот, потом раз, расцветает пышным цветом, вот он цветок раскрылся, потенциал его раскрылся. Точно так же потенциал сознания должен раскрыться. Сейчас у большинства людей сознание используется лишь на какую-то мизерную долю реального потенциала. Потому что люди даже не знают, что его нужно развивать. Им никто не сказал об этом, что нужно развивать сознание, душу. Вот. И духовная программа, духовный процесс для этого и нужен. Он питает духовную энергию, он питает душу, душа начинает расти. И в конце концов сознание человека раскрывается, весь потенциал. И он входит вот в эту духовную реальность, духовный мир. Духовный мир – это мир, из которого мы сюда пришли. Мир совершенства, мир любви, мир, где душа находится в гармоничных взаимоотношениях с Богом. Потом, чуть позже, у нас специально будет отдельно на эту тему обсуждение. Сейчас просто коротко я говорю, как бы такие идеи. Итак, в зависимости от того, что мы о себе думаем, кто я? Душа, обладающая телом, или тело, в котором непонятно из-за каких-то физиологических процессов какое-то сознание завелось. В зависимости от установки, наш образ жизни вытекает. Если я понимаю, что в первую очередь душа, попавшая в ловушку тела, я предлагаю духовные усилия, чтобы выйти из этой игры. Если я считаю, что я просто какой-то случайный продукт эволюции, какие-то там на заре творения элементы водорода, углерода, как-то там под воздействием какой-то радиации соединились, стали там как-то мутировать, раз, два, три, что-то такое завелось, появилось, в конце концов человек, и вот в нем развилось сознание, ну тогда понятно. Тогда этим сознанием я думаю о чем? Ну, о том, чтобы улучшить просто условия своего материального комфорта. То есть вот идея материализма и идея трансцендентная, то есть духовная идея. И большинство людей, к сожалению, находится в таком вот материалистическом плену, в этой иллюзии. И очень интересно в ведах такие сравнения, истории. Я вам расскажу пару историй, которые показывают положение человека на самом деле в этом мире. То есть, есть история о том, как один человек, значит, жил он, бед не знал, все у него было хорошо. И вот однажды он где-то гулял, увидел какую-то такую стену очень высокую. Вот. И так она привлекла его, эта стена. Думаю, что же там за этой стеной такое интересное находится? Что там за такая какая-то реальность скрытая, тайная от меня, огороженная? Ему стало очень интересно, он стал на эту стену карабкаться, лезть. Долез до самой вершины. Вот. Заглянул туда, и там оказался какой-то лес удивительный такой. Какие-то туда ароматы пошли, значит, какие-то звуки привлекательные. И он перевесился туда и не удержался, и плюхнулся, шлепнулся за эту стену. И решил, значит, по этому лесу погулять, посмотреть, что здесь такое. Вот. Стал он ходить, но в скором времени он вдруг почувствовал на себе чей-то, так сказать, хищный взгляд. Увидел какую-то страшную тварь, какое-то животное, которое, значит, на него уже нацелилось. И он подумал, вот это да, пошел на прогулку, оказалось, что я тут жертва какая-то, кто-то на меня уже преследует. И он давал убегать от этого хищника, там какой-то еще хищник присоединился, и он, оглядываясь, уже бежит от него, и уже представьте себе, что вся прогулка, естественно, испорчена, какое тут наслаждение плодами и цветами, и ароматами леса, когда по пятам за вами кто-то гонится, готовый вас пожрать. Вот. И из последних сил он уже бежит, в конце концов, зацепляется он за какой-то там корень дерева, корневище спотыкается и падает, и думает, все, сейчас меня сожрут. Но ничего не происходит. Проходит 2-3 секунды, он открывает глаза, и выясняется, что он повис над пропастью на какой-то, зацепился за этот корень какой-то и висит вниз головой над пропастью. А эти хищники там наверху остались, они смотрят на него, значит... Когда же ты вылезешь, мы тебя сожрем. Вот. И он висит так и думает, ну, ладно, по меньшей мере хотя бы от хищников избавился. Хоть кверх ногами, но живой, думает, и так сойдет. Вот. И эти корни, они от какого-то дерева, естественно, идут. И висит какое-то время этот человек на этом корневище, начинает, ну, неудобно ему ворочаться, начинает как-то там дергать ногами. И дерево начинает это трястись. На дереве оказывается улей. А в улей, соответственно, пчелы. И там у них, конечно же, плоды их труда. Мед. Вот. И он, значит, начинает ворочаться. И улей там как-то наклонился. И такая струйка меда, такая капелька. Оп! И он там висит кверх ногами, рот открыл, ему раз, на язык эта капелька меда, он думает, хо, не так уж плохо на самом деле. Вот, какое-то наслаждение перепадает. Вот, и тут же пчелы зажужжали, начали его там кусать, что ты на наш мед претендуешь и так далее. И вот представьте себе ситуация. Человек висит кверх ногами, вот. Какие-то хищники ждут там наверху, вот, пчелы тут кусают, если он наслаждается их медом. Вниз он посмотрел, на дне ущелья огромная змея с открытой пастью ждет, говорит, ну давай, падай быстрее, будешь на ужин мне. Вот. И ко всему прочему еще самое последнее неприятное, что он заметил, это что этот корень, на котором он висит, две мышки подгрызают. Одна черная, другая белая. И так потихонечку. Это обозначает, что когда они весь корень подгрызут полностью, повинуясь всем законам гравитации, этот наш герой полетит головой вниз на дно ущелья, где ждет вот эта вот змея страшная. То есть к чему такая аллегория? О чем она говорит? В этой аллегории человек, который попал в этот лес, это живое существо, которое отошло от Бога, проявляя всякое разное, так сказать, любопытство к другим сферам жизни. Вот. Ну, по, так сказать, христианской концепции, значит, ушедшая из этого рая, вот, вкусившая, так сказать, другого плода какого-то, так называемого знания, так называемое знание мирское. Вот как только попадает в материальный мир, тут же живое существо, оно думает, что оно будет наслаждаться, но у других тоже такие же планы примерно. Вот, поэтому другие тоже хотят наслаждаться, вот, и поэтому каждый здесь является как бы жертвой для других. Иногда это в прямом смысле слова, когда какой-то хищник вас преследует, а иногда вот эта вот эксплуатация или жертва по-другому выглядит. Просто живут люди, они вроде друг друга так физически не едят, но эксплуатируют тонким способом, по-разному. Вот. Система может человека эксплуатировать, как в этом известном культовом фильме «Матрица», когда просто-напросто поглощает энергию человека вот, и использует на свои нужды. Человек становится заложником всего этого. Вот, то есть формы эксплуатации могут быть разными, от таких грубых, когда вас пытаются, грубо говоря, просто сожрать, вот, до всяких разных тонких, когда из вас потихоньку подкидываю вам разные идеи, рекламирую разные продукты, вас просто тянут силы, давай сюда свои деньги, отдавай свою энергию. Вот, и так это образ этих хищников, которые нас преследуют. И когда человек пытается сбежать от всех этих разных преследований, вот, он находится в потоке времени, и в конце концов, как бы под воздействием этого чувственного наслаждения в этом мире, он падает и переворачивается, то есть меняет свою концепцию. Это вот его висение головой вниз, это обозначает перевернутая система ценностей. То есть духовное то, что должно быть наверху, а материя внизу. Духовное оказывается внизу, головой вниз, а материальное оказывается наверху. И эти мышки, которые подгрызают корень этого дерева, на котором он висит, зацепился, белое, черное, это дни и ночи. Дни и ночи. С каждым днем и ночью срок жизни этого тела укорачивается. Мышки подгрызают, все меньше и меньше нам остается. И змея, которая поджидает этого человека на дне ущелья, это неизбежная смерть. Рано или поздно мышки подгрызут этот корешок, и мы рухнем прямо вниз, туда, навстречу этой смерти. Но в этом процессе, несмотря на то, что человек висит вверх ногами, с перевернутой системой ценностей, все у него не так, все у него неправильно, несмотря на то, что его подстерегают какие-то там враги, несмотря на то, что даже если никто его не кусает, эти мыши, черные и белые, подгрызает этот корень и его жизнь укорачивается, несмотря на то, что эта змея смерти поджидает его внизу, несмотря на то, что эти пчелы кусают его постоянно, он еще думает, что не так плохо. Когда? Когда капельки меда капают ему на язык. Это безумие. Это форменное безумие, в котором находится большинство людей. Знаете? То есть вот такая вот история, такой аллегорией Веды описывают нам наше реальное положение, в котором мы находимся. И естественно, что пока человек находится в такой иллюзии, и да пока его удовлетворяют эти капельки меда, вот, он вряд ли будет к чему-то духовному стремиться. Много ли материального счастья в этой жизни? У людей в основном ожидания. Потом. Как это другая тоже аналогия из Вед. Про такое животное, как осел. Упрямое животное, не нравится ему, когда вперед нужно идти, толкать его. Вот, и этот погонщик, для того, чтобы заставить осла двигаться вперед, он на такой вот палочке привязывает, как удочка такая маленькая, морковку, и сидит на этом осле, и вот так держит эту палочку с морковкой у него перед носом. Морковка у осла перед носом висит, он думает, о, отлично, нужно сделать шаг вперед. То есть осел думает, что сейчас я сделаю шаг вперед, и морковка будет моя. Да? Он сделал шаг вперед, но морковка тоже на шаг вперед отодвигается. И так он везде за этой морковкой-то и идет. Да? То есть вот за этой смешной приманкой, за этим счастьем, которое все время отодвигается на завтра, на потом, живые существа двигаются. Он говорит, давай, пришли нам сколько там, 100 этикеток от какой-нибудь Кока-Колы, да, и выиграешь какой-нибудь MP3-плеер или мотоцикл или еще что-нибудь. Давай, потом, на будущее. Ты собери сначала 100 этикеток или там 100 каких-то там пробок или еще чего-нибудь такое. Давай, поучаствуй. В игру вступай. Главное, чтобы была надежда. И все. И ты включаешься в систему и пошел. А тебе просто постоянно морковку перед носом. Ну, давай, еще чуть-чуть, еще одна пробочка осталась, еще одна там коробочка. Давай. И это глупое живое существо идет за этим. Представьте себе, что вы собрали этих своих 100 пробок, не знаю, коробок, чего-то еще, и получили свой вожделенный плод, что вы хотели. Ну и что? То есть люди связывают с этим одно, а на самом деле, когда мы приобретаем то, что мы хотели, через какое-то время мы разочарованы. Фу, оказывается, не то, что я думал. Знаете, то есть, за что боролись, на то и напоролись. Ну ладно, это не повезло. Мы еще в другую игру. И так по этому кругу живое существо и вращается. В этой иллюзии есть другая тоже история в Ведах, история про некого мальчика, его звали Даса. Вот, этот мальчик, он был, жил при дворе, он был сыном одного царя. Вот. И у этого царя у него было несколько жен. Один сын и другой, естественно, там одна жена фаворитка, как бы ее сын любимчик тоже, другое нет. И вот, когда они уже стали немножко постарше, и уже вопрос зашел о том, что кто же станет преемником отца, то те, кто были сторонниками вот этого сына, от этого жены фаворитки, они решили этого второго конкурента убить, устранить, чтобы не было никаких, так сказать, уже разночтений, чтобы однозначно все было. И когда один придворный учитель, мудрец, узнал об этом, он очень любил этого мальчика Дасу и он захотел его спасти. Поэтому он отдал его пастухам, которые время от времени приезжали в город для того, чтобы платить царю налоги. Вот. И однажды он им сказал, вот этот мальчик, пожалуйста, заберите его, ему грозит опасность, вот, увезите до поры до времени, пусть он у вас будет воспитываться. Вот. Короче говоря, он отдал его этим пастухам, сельскохозяйственным таким сельским жителям. Вот. И через какое-то время он привык к этому новому образу жизни в деревне и забыл о том, что он вообще царский сын, все было хорошо, все замечательно. Вот. А тот его сводный брат стал, естественно, царевичем уже, когда подрос, потом стал царем, и все так оно и, так сказать, и было, и жило. Вот. И этот вот Даса, он уже вырос, все, женился, у него свой дом, хозяйство, дети. Он живет себе, занимается сельским хозяйством, забыл совершенно, что он царь. Вот. И жена у него такая красивая, все у него хорошо, он счастлив полностью. Но вот однажды в эту местность приезжает на охоту царь, то есть его сводный брат, который уже стал взрослым. А этот сам Даса в этот день был на поле, где-то он там работал, жена была дома, жена у него была очень-очень красивая. И этот царь приехал на охоту, туда где-то он обходил владение, и увидел эту женщину. Настолько она поразила его воображение, что он сказал: «Я царь, значит, я забираю тебя, все, пойдешь со мной», и, значит, силой забрал ее. И Даса приходит в конце дня домой, смотрит, жены нет, ничего не понятно. Вот, соседи говорят: вот там приезжал царь, значит, и он забрал твою жену, мы ничего не могли поделать, сам понимаешь, царь с армией, там, со свитой. Вот. Даса говорит: куда они пошли? Он говорит: вот туда, в лес, они там разбили лагерь, там у них палатки, шатер. И он, значит, движимый желанием отомстить, взял с собой этот нож, какой-то кинжал. Вот, и наступили сумерки, он пробрался в этот лагерь и, значит, увидел там в шатре, услышал там какие-то голоса, узнал голос своей жены. Вот, увидел там силуэт этого царя, своего сводного брата, и он ворвался туда и, значит, убил этого своего обидчика, своего брата фактически ударом кинжала и бежал. Вот. Ну, поскольку он жил там неподалеку, он хорошо знал все эти джунгли, ориентировался там замечательно, и он в темноте уже бежал, зная, куда бежал. А вся эта армия, телохранители, преследователи, они там, естественно, быстро заблудились. И, короче говоря, он очень-очень долго бежал, все, оторвался от преследования, вот, и упал там где-то, сказать, вообще, и уснул ночью, все это дело было. Утром он проснулся и увидел, что он находится на поляне, и там стоит хижина какого-то мудреца. Вот, и он подумал: ну что делать, возвращаться в свою деревню бесполезно, потому что все, он уже как бы убийца царя, ничего себе. Вот, то есть сразу его схватят, казнят, возврата к прежнему нет. Что остается? Ну, остается как бы такая, знаете, вынужденная духовная жизнь, жить в лесу. Ну, вот я буду, я у этого мудреца, ладно. Вот, мудрец посмотрел на него, говорит: ну, что ты хочешь? Он говорит: ну, вот буду тебе служить здесь, давай, материальная жизнь моя не удалась, будем, так сказать, философски думать о чем-то более высоком. Я вот слышал что-то там о душе, о духовном пути и так далее. Вот. И этот мудрец ему говорит: ну хорошо, раз ты просишь ко мне в ученики, давай я тебе даю первое задание. Вот возьми сосуд из такой тыквы, сделанной сухой. Вот. Иди к ручью и принеси воды свежей. И значит, Даса идет к ручью, наклоняется, эту тыкву подставляет, начинает набирать воду, уже почти полностью ее набрал. И в это время он вдруг слышит голос какой-то, очень знакомый, родной, и говорит: «Даса, Даса!» Она кричит. Он поднимает голову, увидит его собственная жена. Она улыбается, ему зовет, говорит: «Даса, говорит, все хорошо. На самом деле ты царь, как выяснилось. Вот. А тот второй, которого ты убил, это твой сводный брат, но ты старший, ты должен был быть царем на самом деле. Вот. Давай вернемся, тебе принадлежит дворец, тебе принадлежит царство. Все будет хорошо, никто тебя не будет наказывать. На самом деле тот царь был плохой, его не любили. Вот. Поэтому нет никаких проблем». И он смотрит, что такое? Он только что стал вроде бы на духовный путь, уже от всего отрекся, кажется, уже стал на путь к истине. И тут вдруг новый соблазн, какая-то новая возможность. И он смотрит, действительно там где-то какая-то карета стоит, жена его наряжена, и такие бдительные слова ему говорит, что пойдем, все хорошо, ты будешь царем. Он думает: удивительно вообще, как это, вдруг такая возможность? И думает: ну ладно, конечно. Вот. И он бросает эту тыкву с водой, бежит к ней, они возвращаются в город, их встречает процессия, вообще все фанфары трубят, здорово. Наконец-то истинный наш царь вернулся, и он глазам своим не верит, вообще входит в этот дворец, все там перед ним склоняются, все ему там поют славу. И он думает, вот это да, ничего себе, был тут в деревне каким-то пастухом, а тут вдруг, оказывается, я царь, вот это удивительная возможность. Вот. И все у него начинает замечательно складываться, ребенок у него рождается, вот. Все здорово. Но через какое-то время, конечно же, как в этой жизни, всегда бывает какая-то там капля дегтя в бочке меда, какой-то там соседний царь начинает провокации на границе, нападать на него, наступать начинает, какая-то там война. Вот. И Даса, как царь, должен участвовать, естественно, во всех этих делах. Он выдвигается вместе со своей армией, со своим военачальником. Они участвуют в войне, и неудача. Разбивают его армию полностью, его самого берут в плен, ранят его, его притаскивают в его собственный дворец, захватывают город, грабят город, все вокруг разбивают, захватывают его жену, тут же он думает, боже мой, что случилось, опять как бы жизнь ко мне повернулась такой ужасной стороной, вот, его связывают, бросают в камеру. И говорят, завтра утром тебя казнят, тебе отрубят голову, последняя ночь. И вот он связанный, раненый, измученный, лежит в этой камере и вспоминает свою жизнь, как вот у него было все эти перипетии. Вот. И он думает, ну, такая вот возможность у меня была предоставлена, духовная жизнь, я ее упустил, опять ввязался во все эти материальные какие-то ситуации, во все это, вот, и все проиграл, в конце концов я остался ни с чем. И в этих всех мыслях проходит ночь его, и уже посветлело небо, забрежил рассвет, он думает, ну вот, остались последние минуты моей жизни, сейчас мне просто отрубят голову, и все. И действительно загремела дверь, там все эти цепи, появился стражник на пороге и говорит, ну все, пойдем на казнь. Единственное, как бы полагается тому, кого казнят, последнее желание. Он говорит, какое у тебя последнее желание? Он говорит, да какое желание? Говорит, просто вот жажда, пить хочу. Он говорит, о, пить, нет проблем. И передает ему сосуд с водой, попей. И он начинает пить, и в это время он просыпается. Он обнаруживает себя на берегу того самого ручья, куда послал его мудрец. И он видит, что в руках у него находится эта тыква, наполовину наполненная водой, куда он набирал воду. И он понял, что все то, что было после этого, этот мудрец просто показал ему. И когда он в таком состоянии как бы очнулся, сзади он услышал такой смех. И он повернулся, и этот мудрец ему сказал: «Майя». Майя обозначает иллюзия. То есть это все, что ты сейчас видел, все это, так сказать, своего рода кино про возможности материального существования. Я просто показал тебе для того, чтобы дать картину, что материальная жизнь постоянно соблазняет нас новыми возможностями. Но какими бы ни были эти возможности, вплоть до того, что тебе даруют место царя и дают все эти разные возможности наслаждаться, финиш всегда один. Он говорит, в этой материальной игре те, кто не становится на духовный путь, они всегда проигрывают. Он говорит, поэтому я дал тебе как бы авансом это видение, и теперь я тебя просто как бы разгипнотизировал от всего этого, для того, чтобы ты понял возможные перспективы материальной жизни. В этой материальной жизни стопроцентная смертность. Говорится, когда, если какая-то книга или какое-нибудь кино, где в конце все умирают, это как называется, драма называется, да? Так вот в этой материальной жизни в конце все умирают. То есть материальная жизнь по своему сюжету, по своему жанру, это драма. Вот. И поэтому этот мудрец ему сказал, оставайся лучше здесь и давай для души мы будем заниматься деятельностью, потому что физическое тело рано или поздно, но все равно придется его оставить. И Дас остался и стал учеником этого мудреца и достиг в конце концов высшего совершенства. То есть смысл в том, что чем раньше мы проснемся к реальности, чем раньше мы придем в себя, чем раньше эта вот разгипнотизация наступит, тем лучше для нас. Разгипнотизация в том смысле, что мы должны понять, что мы являемся вечными душами, а не этими временными материальными телами. И для того, чтобы эта разгерметизация произошла, для этого-то и дается процесс, для этого нам даются такие вещи, духовная энергия в форме священных писаний, в форме молитвы святого имени, в форме образа Бога, в форме общения с людьми, которые идут духовным путем. Потому что эти люди, эти писания, эти звуки, эти молитвы, эти мантры являются носителями духовной энергии. И когда человек контактирует с этими носителями духовной энергии, с этими образами, с этими иконами, с этими божествами, в нем просыпается это понимание, что является вечной душой. И его уже как бы не обманешь так просто, он не клюнет человек на удочку какого-то просто материального соблазна. Вот. Поэтому человек – это очень ответственная форма жизни. Животные не могут прогрессировать. Вот. Им сложно прогрессировать. Четыре потребности физического тела – питание, сон, совокупление, оборона – так давят на них, что животные ничего не могут думать. Хотя такие же души. Просто они по своей карме совершили ошибки определенные, и на время они лишены этой свободы. На время. Но когда живое существо уже попало в тело человека, то в человеческом теле должна быть решена богоподобная задача. Потому что тело человека, мы знаем из той же Библии, создано по облику и подобию Бога. Итак, мы созданы по облику и подобию Бога. Поэтому в этом теле таком мы должны решить вот эту вот нашу духовную или божественную задачу. Мы должны понять это, что мы являемся частицами Бога, слугами Бога. И эти законы Бога нужно знать и нужно следовать. С Богом конфликтовать – это себе дороже. Срок материального заключения, когда человек восстает против государства, против законов, его заключают вместо лишения свободы. Точно так же, когда человек восстает против высших законов, законов Бога, он попадает в это материальное тело, вживается в него как в скафандр, начинает думать, что я являюсь этим телом. Это называется иллюзия, майя. Вот. Поэтому духовная энергия, духовное послание – это то, что как раз ставит целью пробудить нас от этого сна иллюзии и встать на путь самоосознания. Поэтому очень важно понять, кто такой человек, из чего он состоит, и что здесь самое главное. Самое главное в человеке – сознание. Сознание берется из души. Поэтому необходим процесс, практика, которая позволяет сознанию возвышаться, сознанию расти и стать независимым от уже материальных грубых потребностей, как бы вступить на другую совершенно стезю, на другой уровень бытия, на уровень духовной жизни. Именно там реализуются три потребности души – вечность, знание и счастье, духовная жизнь. До тех пор, пока человек не стал духовно расти, эти три потребности – вечное знание и счастье – останутся просто красивой мечтой. И для того, чтобы они стали реальностью, для этого нужно понять свое положение и принять эту духовную помощь, это духовное послание, которое будет нашим путеводным знаком и целью, и оно же является средством питания духовной жизни. Все, на этом я сегодня остановлюсь. Если будут какие-то

0: одной стороны, есть представление о том, что душа это какая-то неизменная, то есть вещь, а, ну, субстанция, неизменная. А с другой стороны, есть знание, что все-таки в конечном счете трансформация происходит. Вот как это выглядит?
1: Понятно. Значит, пока душа находится в этом материальном мире и духовно не развивается, ее размеры таковы, как они описаны в Упанишадах. Одна десятичная кончика волоса. То есть, если взять сечение волоса, очень маленькое, и разделить на 10 тысяч частей, что практически невозможно сделать, это и будет так называемый размер души. Вот. То есть, действительно, это дано для того, чтобы показать, что она не поддается никакому материальному измерению. Поэтому называют апромея. Апромея – то, что невозможно измерить. Невозможно измерить никак, ничем. С другой стороны, то, что вы сказали, в процессе духовной жизни происходит как бы некоторая трансформация, душа получает духовное тело. Как это правильно понять? В действительности, как я сказал, душа – это вот как некое семечко. Но в семечке что? В нем заложена уже информация о дереве, об огромном дереве, да? Это семечко растет, в конце концов оно развивается в огромное дерево. Вот. Или, предположим, зародыш. Вот крошечное живое существо с течением времени вырастает во взрослого человека. То есть у него есть потенциал. Точно так же, если человек, душа, начинает духовно прогрессировать, получает духовное питание, вот, то вот эта вот частичка, такая корпускула света, частичка света, одна десятичная кончика волоса по размеру, начинает расти. Расти не в физическом плане, что вот там какие-то у нее там миллиметры, сантиметры, километры добавляются. Она начинает, духовный рост, он, конечно, другими единицами измеряется, не знаю какими. Вот, но когда душа начинает двигаться, то как бы духовно развиваться, то в конце концов она развивает и само вот это вот тело. Сейчас это духовное тело, как форма духовная, нам не нужно. Потому что сейчас мы Богу не служим. Понимаете? То есть тело это нужно для осуществления функций. Например, ноги, чтобы ходить, да? Руки для того, чтобы что-то делать. Понимаете, да? Вот. Если, скажем, человек никуда не ходит и ничего не делает руками, руки атрофируются, ноги атрофируются, да? То есть сейчас, поскольку живое существо, душа, Богу не служит, то вот эти как бы конкретные очертания этого тела духовного, они сейчас не нужны. То есть все это как бы в таком свитом, зародышевом состоянии как бы находится, в потенциальном состоянии. Но когда человек начинает получать духовную пищу, то как вот зародыш начинает расти, если мать правильно питается, вот точно так же и душа начинает постепенно раскрываться. То есть она не изменяется, но просто внутренний потенциал ее раскрывается. И когда человек уже осознает себя полностью частицей Бога и слугой Бога, слуга требуется что-то делать. Да? А делать чем? Какими-то частями тела. Духовные руки, ноги и так далее. Это все уже естественным образом проявляется. Это все у нас есть. Я вот часто привожу этот пример на судах. ПСН, плод спасательный надувной, вот эта капсула такая. И в этой капсуле, пластмассовая, в ней скрученный плод. И там уже закачан воздух, все. И принцип таков, что если судно тонет, эта вот капсула ее сбрасывает на воду, там ну, такая как бы она соединена, обруч спадает, она раскрывается на две части, и этот плод, который там скучно, просто раз раздувается, вот он плавает на воде, готовый, да? Понимаете, о чем речь? Вот. Точно так же сейчас вот это вот как бы тело или наша духовная сущность, форма, в которой мы в духовном мире пребываем, она сейчас как бы сжата, скручена, как вы знаете, спальный мешок или надувной этот матрас или что угодно, скрутить, скатать и все, очень компактно, понимаете? Вот. Но когда необходимо, эта форма раскрывается. Раскрывается и живое существо в конкретной богоподобной форме уже действует в духовном мире, возвращается в духовный мир. То есть процесс такой. А пока этого нет, это действительно просто частичка света какая-то там, вот, вот все. Потому что функции духовно нет. Только хватает сознания, чтобы вот осветить свою жалкую жизнь, на работу сходить, домой, на рынок, лечь спать, и все. Ни на что другое, ни сил, ни сознания нет у людей. Еще вопрос.
0: Почему существует столько много религий? Одна математика, одна логика, а религий много?
1: Не существует многих религий, существует одна религия. Но просто эта религия, она записана на разных языках. И в этих терминологиях существуют определенные расхождения. Вот, и также это единое.

0: Религия, единый процесс, он разбит на разные уровни. То есть, например, если взять ту же самую математику, которую я, как сказали, общий, допустим, да, наука, то в ней существует арифметика, в ней существует алгебра, в ней существует высшая математика. Это разные разделы одной и той же науки. То же самое в физике, допустим, есть физика такая вот чисто механика классическая, есть физика относительности, есть квантовая физика. Это все разные на измерения одной и той же науки, таких более грубых до более тонких. Точно так же в сфере духовности существуют тоже первые классы, начальная школа, средняя школа, высшая школа, академия и так далее. Вот, проблема в том, что люди воспринимают религию как национальную конфессию, и поскольку у людей существует этот как бы дух соперничества, особенно в нынешнюю эпоху, то они... Она склонна навязывать людям такие свои какие-то конфессиональные особенности. Вот. И здесь выход как бы в чем лежит? Существует без сомнения, поскольку законы для всех одни, в физической сфере не одни, также должны быть и в духовной сфере не одни эти законы. Вот. Они могут быть разные законы, что христиане не верят в реинкарнацию, поэтому они перерождаются, а индуист верит в реинкарнацию, поэтому он перерождается. Это единые законы. Закон сохранения энергии, просто все, он существует. Вот. И та же самая карма или реинкарнация – это не что иное, как проявление того же закона сохранения энергии, просто в более тонкой изначальной форме. Он действует на всех, этот закон. Вот. Но, то есть у всех этих традиций, у них есть общий как бы, фундамент знания, уровень закона, понимание более тонких законов. И это как бы такое общее. Вот. Но кроме этого общего знания, общей платформы, существует еще специфика. Вот. И эта специфика может быть разной. Почему она разная? Потому что люди живут в разных странах, разные климатические условия, разные исторические условия, разное сочетание тех самых гун, благости, страсти, неверы. То есть очевидно, что некоторые народы такие бывают, знаете, ну, простенькие, туповатые. Вот, бывают люди более продвинутые. Вот, не так много вы найдете, знаете, там, нобелевских лауреатов среди жителей Африки или кого-то еще, там, больше их среди других людей. Вот, очевидно, что даже люди как бы немножко разные по сочетанию вот этих вот гун. Вот, и в зависимости от этого уже в специфические черты каждой традиции вкрадывается что-то такое вот свое, что отличает их сильно друг от друга. И поэтому, когда люди разговаривают на уровне специфики, возникает много проблем. Одни крестятся тремя пальцами, другие двумя, третьи вообще не крестятся. Одни поклоняются формам, другие отрицают формы. Одни, скажем, в храм ходят в обуви, другие в храм ходят без обуви. Одни отращивают бороды, другие отращивают там хвостики на макушке. Вот, то есть куча разных как бы особенностей внешних, специфика. Вот. И когда люди находятся, как бы не имеют понимания об общей платформе, то они видят в основном различия, а различия являются, как правило, почвой для конфликта. Вот. И поэтому я думаю, что как бы выходом из этой ситуации является распространение универсального знания общего. Если мы будем продвигать конфессии, будут конфликты. Если мы будем продвигать знания, как он, все в порядке. То есть человек имеет право на свою специфику, он имеет право на свою какую-то конфессию, которая ему роднее и так далее. Но по меньшей мере люди должны договориться о единых основах. Потому что, как вы точно заметили, раз в физической сфере законы общие все, так же и в духовной сфере должны быть общие. Где найти этот общий? А? Тем более, да. Где этот найти общий знаменатель? И основные принципы общие, они очень простые, всего три. Первый принцип в духовной сфере, любая религия с этим согласится, Бог является источником всех живых существ, то есть мы как с ним имеем общие связи, общие, так сказать, общие интересы, мы с ним родные, он наш, так сказать, отец, мы его частицы. Итак, он источник всего. Это первый постулат, с которым не будет спорить никто. Второй постулат – это то, что мы с ним связаны всегда и подотчетны ему либо прямо, если мы имеем с ним прямые отношения духовные, либо косвенно. Допустим, материалист забыл о Боге, забыл о его законах, но он связан с Богом также через материю, просто через грубые уже такие законы кармы, законы причинно-следственной связи. То есть второй постулат – то, что мы, раз мы частицы Бога, вытекая из первого, значит, мы с ним всегда связаны, прямо или косвенно, и несем ответственность перед ним. То есть так в той или иной форме. Вот и третий постулат – это то, что поскольку живое существо является частицей Бога, то высший интерес его жизни состоит в том, чтобы развивать вечные отношения с Богом, нежели временные отношения с материей. То есть высший интерес предназначения живого существа в этом. То есть вот как бы три основных постулата, с которыми согласятся все. Все духовные традиции. Все остальное уже будет входить в сферу специфики. Нужно договариваться по терминологии и так далее. Вот. И если есть люди, которые обладают им таким глубоким фундаментальным знанием духовных законов, вот, они, так сказать, и могут привести все это к какому-то общему знаменателю. Если этого общего знаменателя нет, и остаются просто внешне специфические черты, мы все передеремся. Одни в белом, другие в черном, третьи в шафрановом, эти лысые, эти волосатые и так далее. Вот. Поэтому... специфика, она имеет место, она имеет свое право. Вот я буквально 2 недели назад выступал на одной конференции в Владивостоке, там такая есть организация, служители доброй воли называется. Вот. Их задача состоит в том, чтобы как бы, ну, всех именно объединить. Они меня пригласили, тоже я был первым докладчиком. Вот. Я там давал им свою тему, единая картина мира, где как раз эти вот все принципы им показывал, объявлял. Я говорю, но смысл в том, что как бы вот эти вот общие законы, это хорошо, это как бы договорная основа. Вот. Но если мы просто примем эти общие законы, но лишим людей специфики, это тоже будет, знаете, немножко скучно. Просто назовем Бог, да, вот, просто назовем Бог и все. Но у Бога есть конкретные формы. Вот. Лично я, например, хотя я человек достаточно широкого мышления, понимая все эти общие законы, вот, у меня тоже есть, поскольку я личность, у меня тоже есть определенные специфические потребности, которые я не променяю в угоду просто универсализму такому. Понимаете? Вот. Но если люди стоят на общей основе, тогда эта специфика уже не будет мешать. Мы понимаем, что мы примерно делаем то же самое, ну просто нравится, например, есть же у людей, ну, любовь к разным видам кухни, да, допустим. Один любит китайскую кухню, другой любит какую-нибудь там итальянскую кухню. Я вот люблю, допустим, бенгальскую кухню. И то, и другое, и третье пища, да. Но вкусы разные, ингредиенты разные. Так иначе люди питаются. То есть универсализм состоит в том, что мы питаемся. А специфика в том, что этот любит такое, этот любит такое, этот любит такое. Понимаете? Вот. А если вы откроете то же самое Евангелие, там говорится, что когда Христос говорит, в царстве Отца моего обителей много. Это что обозначает обителей много?
1: Каждая душа.
0: Что?
1: Каждая душа – это Царство Божие.
0: Я слышал другое объяснение, что обителей много, в том смысле, что у Бога есть много разных образов, много разных ликов, много разных типов отношений, как у бриллианта, много граней, хотя он остается одним, но он как бы по-разному может выглядеть. Вот. И веды объясняют то же самое, что на самом деле духовный мир очень многоликий, очень разнообразный. Если в материальном мире смотрите, какое разнообразие есть, и север, и юг, и тропики, и умеренный климат, и то, и сё. Вот, точно так же и духовный мир, он очень разнообразный на самом деле. Вот, поэтому есть как бы общие, и каждый имеет как бы тенденцию к одному или к другому. Вот, поэтому универсальное знание есть, общее знание есть. Вот, проблема в том, что люди потеряли общий язык. Когда-то они были единогласны, говорили на одном языке, сейчас они стали разногласия появились. Вот, и поэтому они не понимают друг друга. Ну, допустим, мы говорим физическое тело, христиане говорят плоть. Я говорю тонкое тело, христианин тонкое тело назовет душой. Я говорю душа, он назовет то, что я называю душой, назовет духом. И сразу раз, мы уже не понимаем друг друга. То есть необходимо привести в соответствие, написать как бы такой, ну, словарь, что ли, называется, межконфессиональный, что имеется в виду вот в этой традиции под таким-то словом, таким-то, таким-то. Вот. Если понять общие законы и навести мосты в плане терминологии общей, то можно понять все. Вот. Проблема, опять же, которую вы как бы адресовали, ведь дело же не в том, что разные. Было бы все разное, но ради Бога. Мы же не против того, что на одной грядке растут цветочки беленькие, желтенькие, красненькие, голубенькие. Мы же не против, да, разнообразия. Проблема не в разнообразии, а проблема в том, что люди конфликтуют на основе этого. То есть проблема в конфликте. Вот. И поэтому... суть не в том, что одни поклоняются Христу, другие Кришне, третьи Аллаху, Аллаху, там, четвертый Будде, там, кто-то еще, там, Иегова называет. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что конфликт из непонимания рождается, из непонимания. Я прав, все остальные не правы. То есть монополия на истину у людей таких. Вот. Но если появляется знание, общее знание, вот, тогда мы не против того, что этот ходит так, а этот так, как там они называют. И тогда мы начинаем понимать, что действительно, если в доме Отца Небесного обителей много, каждый имеет право на свое, так сказать, существование, на свою кухню, на свою пищу, на свое видение. Нет проблем.
1: Это, опять же, конфликты происходят на уровне материи происходит.
0: Да, на уровне материи. Конфессионально. Да, да, да.
1: А душа? Зачем здесь душа?
0: Причем здесь душа?
1: Нет, но душа это одна.
0: Да, понятно. Так вот, смотрите, правильно вы сказали, что если, предположим, мы посадим людей, ну вот, новичков, таких неофитов из разных традиций, то есть они верят в Бога, вот, но они достаточно материалистичны еще сами по себе. Они между собой передерутся. Но если мы посадим святого христианина, святого мусульманина, святого буддиста, святого кришнаита, вот, мы посадим их вместе, то есть люди, которые уже находятся на духовном уровне, они очень быстро найдут между собой язык. Именно потому, что они уже на духовном уровне находятся. Все конфликты, все непонимания, да, не просто в специфике, а также в том, что большинство людей, представители конфессии, материалистичны. То есть они воспринимают религию как конфессию. И поэтому они смотрят на других именно с такой, знаете, как бы национальной позиции. Белые, черные, там, русские, нерусские и так далее. В таком вот националистическом духе. А это, конечно, очень примитивный уровень, потому что духовность, она должна как раз первым-то делом и поднять человека над материальным телом. Первый урок духовности в Бхагавадгите мы узнаем, это понять, что это не тело. Это первое. А если человек считается там кем-то, не знаю, какой-то сан имеет высокий, и при этом не отличает души от тела, то это какая-то ошибка. Знаете? То есть истинная духовная квалификация состоит в том, что человек понимает, тело – это одежда, а душа – это личность. И путать личность с одеждой – это невежество.
1: Да, потом на этом уровне уже все играются.
0: Да, поэтому... С одной стороны, нужно понять общие законы, привести к одному знаменателю на этом уровне. А второе, это если ты уж взялся, встал на путь духовный, так извини, развивая духовные качества. Если человек общается с Богом, служит Богу, он должен развивать божественные качества. Я так понимаю это дело. Вот. А если человек называет себя духовным лицом, но при этом проявляет качество материалиста, там, какие-то там свои местные интересы, политика и прочее, борьба за власть, то какая-то ошибка здесь. Это не духовность. Духовность, она выше всех этих сфер. Еще вопросы? Артур?
2: Вот, допустим, человек жил, трудился, и в какой-то момент в старшем возрасте, например, лишился ноги.
0: Чего лишился
2: ноги?
0: Ноги?
2: Да.
0: Да. Жил, трудился, и в старшем возрасте лишился ноги. Да. Так, и что?
2: Время от времени возникает такое состояние, что хочется почесать. Прям пятку, но ноги-то не существуют.
0: Почесать пятку несуществующей ноги.
2: Угу.
0: Это тонкое тело, так называемые фантомные боли. То есть я приводил пример. В старом журнале «Наука и жизнь», еще где-то в середине 60-х годов, я помню, в детстве видел картинку, фотографию кленового листа, и аура его сфотографирована при помощи этой электронной съемки Кирлиана. Вот потом от этого листа половину отрезают, убирают ее и фотографируют оставшуюся нижнюю половинку, и все равно аура верхней половины видна. Вот, то есть эти ноги и руки, они есть в душе, потом проекция этих рук и ног в тонком теле, и уже грубая проекция в физическом теле. Допустим, человеку ампутировали физическую ногу, тонкая осталась. Тонкая осталась. Вот поэтому она может у него болеть. Более того, я приводил примеры, когда человек, скажем, с ампутированной рукой, он еще не привык, что у него рука ампутирована, пытается взять что-то, и он даже может сбить этот же стакан там, с тумбочки, отсутствующей рукой. Вот, потому что она обладает материальной, как бы, некоторой субстанцией, просто тонкой самой по себе. Вот, это достаточно известные феномены. Те же самые привидения, призраки, у них тоже руки, ноги, все есть. Вот. Да. Аня.
3: А вот хорошо, это вот в этой жизни, а в следующей жизни я услышала, что если человек в этой жизни отрезает руку, да?
0: Да.
3: То или ногу, то в следующей жизни он же рождается без руки и ноги.
0: Не обязательно. Если карма это исчерпалась, то есть, допустим, ну, полагает человек как-то быть с каким-то дефектом, если эта карма исчерпалась и все, то все будет в порядке. Если она не исчерпалась, допустим, человеку полагается и дальше быть, значит, так оно и будет. Вот. Или мы знаем этот феномен, когда человек умирает от какого-то определенного вида, ну, допустим, от какого-то огнестрельного, от огнестрельной раны и так далее. Вот, в следующей жизни у него в этом месте может быть какая-то родинка или врожденный какой-то шрам и так далее, вот такие вот вещи. Это есть, потому что через тонкое тело, это вот информация о смерти предыдущего тела, она может передаться будущему. Но здесь, возможно, очень большое количество вариантов, очень большое. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, что все эти хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Он говорит. То есть, поэтому все эти варианты проследить довольно-таки сложно.
2: У меня такой вопрос интересует. Вселенная, она же не одна, вселенная много. Вполне возможно, может, ну как, есть ли подтверждение в ведической литературе о переходе живого существа из одной вселенной в другой процессе эволюции, там, перемещения, там, развития духовного сознания?
0: В Ведах сказано «Брахманды брамита кано бхаги ван джива гуру Кришна прасада пая бхакти лата биджа». Это стих переводится как то, что живое существо странствует по вселенной, брахманда, значит, вселенная брахманда, брамита кано бхаги ван джива. Так это джива, живое существо, душа, странствует по вселенной, то поднимаясь на высшие планеты, то опускаясь на низшие планеты, но если этому живому существу повезет, то по милости духовного учителя, гуру и верховного господа он становится на путь, духовный путь. То есть в этом стихе говорится о том, что передвижение живого существа внутри вселенной вполне естественно. Что касается вопроса о передвижении из вселенной во вселенную, тоже дается такое описание. Например, в Шримад Бхагаватам говорится, что когда живое существо уже развило в себе привязанность к Богу, то оно идет за ним в ту вселенную, где сейчас Верховный Господь играет свои какие-то игры, потому что Верховный Господь, он как в форме своих воплощений всегда в либо в одной, либо в другой вселенной находится, он как бы такие гастроли вечные, так сказать. Хотя он в духовном мире находится, какая-то из его экспансии, она здесь вот присутствует в этом. Поэтому, если, скажем, сейчас Господь находится где-то в другом месте, а вы развили свою привязанность к Нему, вы пойдете в ту вселенную, где Он сейчас находится, на дипломную практику. Уже окончательное как бы, развитие своих отношений с Ним и распределение в духовный мир. Вот поэтому передвижение в другую вселенную возможно. Также оно возможно и не только по духовным причинам, по материальным. Вот поэтому это возможно. Но это не так сильно должно нас волновать, на самом деле. Всем спасибо. В июне я опять еду на следующую лекцию.
4: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

Итак, когда мы говорим, что есть душа, люди говорят, ну а как вы ее докажете, эту душу? Ее не видно. Действительно, Веда говорится, что она авьякта. Авьякта обозначает невидимый, нет материальных признаков, вроде бы как, да, совершенно. Вот. И тогда на помощь нам приходит разум, который говорит, да, душа не видна, но видны признаки души, которые и есть сознание. То есть, допустим, мы вышли на улицу в пасмурный день, и небо затянуто тучами, такими серьезными серыми тучами, все беспросветно. Тем не менее, какой-то свет на улице есть. И вы прекрасно понимаете, что источником света является не тучи, а солнце, стоящее над тучами. И тучи просто скрывают свет, и поэтому свет такой не очень-то яркий. Понятно, да? Точно так же свет сознания исходит из атмы, а тело – это туча. И ум, и тонкое тело – это туча, которая скрывает. Поэтому ум, тонкое тело и мозг – это не источники сознания. Это как раз те самые покрытия и тучи, которые скрывают сознание. И когда атма выходит из тела, вот тогда она во всем своем свете предстает, понимаете? А тело – это как через подушку говорить, вот знаете, точно так же вот сейчас… Душа проявляется через тело, и поэтому ее способность, возможность ограничены телом. Вполне естественно, понимаете? Тело как скафандр такой на душе. То есть сознание, оно присутствует везде. Оно может проявляться в деятельности человеческого тела, мозга, чего угодно. Даже если вы посмотрите на растение, то есть сам по себе рост, поведение определенное. Есть монографии целые, которые описывают как, ну, тайная жизнь растений, что-то такое, когда фиксированы эксперименты, значит, описаны такие задокументированные, как растения реагируют, когда к ним подходят, допустим, желанием сломать, срезать или полить, допустим, или когда включают там какую-то разную музыку или что-то еще. Вот растения обладают зрением, они видят, у них нет глаз, как у нас, но они видят. Допустим, ну мне как-то пришлось где-то там, не помню, на Таити или где-то там в тех южных островах, интересное растение, прямо растет там на улице, подносишь руку, они закрываются мгновенно. Отошел в сторону, раз опять открывается. То есть они чувствуют какую-то опасность. Есть растения, которые питаются насекомыми, там заглатывают и так далее. То есть там, где есть любое движение жизни, то источником жизни является как раз та самая джива. Или атма, джива атма, живая душа. Форма жизни – это уже другой вопрос. Сколько в нашей голове происходит всяких мыслей, желаний и так далее. Откуда вся эта энергия? Как это все крутится, столько всего, да? Это все как раз исходит из атмы, из дживы. Смешивается с впечатлениями, приходящими к нам в наш мир через чувства, через тонкое тело. Анализируется вот такая целая каша у нас в голове всего. Но энергетический импульс, стоящий за этим, оживляющийся, это как бы такое электричество внутреннее, это как раз исходит из...

Аскеза речи. О, вот это мощная вещь. Вы даже не представляете, насколько можно обрести могущество. Можно, знаете, взглядом стенки прожигать. Да. Если просто поменьше говорить. Аскеза для речи. Встречаются два человека. Два человека встречаются. О чем они начинают говорить? А? О Боге, да? Окей. В чем цель речи вот этого человека? Вот в чем основная цель? Рассказать о себе, правильно? У меня там такое, да? Потом, и при этом он думает об этом человеке, о котором он говорит. Он не успевает. Он хочет на него, он даже не думает, что он говорит. Обижает этого человека это. Нравится этому человеку. Приносит ли это ему благо этому человеку? Вот то, что мы сейчас перетираем косточки нашей соседки, это благо кому-то приносит? А ведь знаете, каждый раз, когда мы кого-то критикуем, качества, дурные качества этого человека переходят к нам, так как мы на них сосредотачиваемся. И глядишь, начинаешь то же самое делать. Замечали, да? Начинаешь кого-то ругать, потом смотришь и сам так делаешь. И вот когда говорят об аскезе речи, говорит о том, что вот это побуждение говорить нужно контролировать. И что значит контролировать? Ну, идеальный вариант какой? Помолчать, да. Ну, у меня была знакомая, она рассказывала свой опыт, когда она решила, ну, что-то она там сказала, какую-то такую нехорошую вещь, вот, сказала. И в раскаянии своем решила помолчать. Да, представляете, да? Дня не выдержала. Дня. Она мучилась, на стенку лезла. Вот, потому что очень трудно молчать. Поэтому тут я не буду советовать молчать, хотя это тоже можно делать. Вот. Но тут говорится о том, что аскеза для речи говорит о том, чтобы слова были правдивы. Не то, что надо говорить человеку, у тебя нос кривой. Хотя это правда, но она второму не соответствует, да? Слова должны быть приятные. Но когда говорится правдивые, не то, что речь должна быть, ну, вот так вот, про нос, про уши, да? Имеется в виду, правдивые слова, они должны быть... Если я что-то говорю людям, да, я это где-то услышал от мудрых людей. Я не все подряд, что мне в голову взбредет. Большинство же как? Спрашиваешь, а как вот проехать? В Москве так бывает. Спрашиваешь, а как вот тут проехать до такой-то станции? И говорят, а туда надо ехать. Как будто он знает. Ну, просто хочется помочь человеку. Говорит, а туда едь. Хотя он не знает. И ты едешь туда, понимаешь, что тебя обманули. Вот. И перед тем, как мы что-то говорим, надо подумать, а вот то, что я говорю, это правда вообще или нет? Вот это называется аскеза для речи. Потому что обычно мы говорим все подряд. Правда, неправда, истина это, не истина. Читали мы об этом или сами придумывали. Неважно. И вот аскеза для речи, а вот правильные вещи говорить. Правильные, правдивые вещи, которые действительно так и есть. И второе, что эти слова должны быть приятные. То есть не только думать то, что я говорю, а посмотреть на человека, это как на него влияет. Если это его раздражает, пугает, может как-то смягчить свою речь? Может как-то громкость поменьше сделать? Слова как-то другие подобрать? Видите, это аскеза. Что обычно так не думаешь. И аскеза для речи также означает, что мы хотим, когда говорим, принести благо человеку. Это вообще... Я разговариваю с человеком и думаю, это для его блага. Мощно же, да? Огромная аскеза. Но за счет этого человек получает большое могущество. Аскеза для речи – это также регулярно изучать Писание и рассказывать Писание, молитвы произносить. Не все, что вот человек произносит мантры, молитвы – это правильное использование речи. Если человек это делает, то это

У Господа Кришны был свой город Дварака, и его звали Дваракадиша. Кстати, этот город в 1997 году нашли ученые. До этого 97 года считалось, что это легенда Махабхарата, что это легенда, что это сказка, индийская сказка, которая описывает какие-то там намеки на разные нравственные качества. И в 97 году академик Рао в археологии, там, я уж не помню с какого университета, с международной экспедиции они обнаружили Двараку. И когда они сравнили с Махабхаратой полностью все это расстояние, место, где совпало, они нашли ворота, в которые стучался Джарасандха, демон описывающий. Они нашли эти башни, которые описываются в Махабхарате. Они нашли кувшины, все эти, всю утварь с изображениями Кришны. Они нашли разные письменные свидетельства, что это Дварака, самая натуральная. Они измерили ее площадь, и она полностью прямо в Йоджанах, в этих измерениях совпадала с описанием Махабхараты. Так ученые сделали великое открытие. Они пришли к выводу, что

Сахара это не какое-то выдуманное произведение, а на самом деле очень научное и документальное. Почему? Потому что вплоть даже разных деталей, описанных в Махабхарате, они подтвердили даже на этих археологических раскопках. В 10 километрах от берега нашли ее, под водой. И там в Махабхарате сам Кришна говорит, когда я уйду с этой планеты, Дварака погрузится в воду. Он предсказывал это. И также есть в Пуранах объяснение, что если вы хотите искать другие цивилизации, не ищите их на суше. Почему? Потому что каждую пролаю, все, что было сушей, должно стать водой. А все, что было водой, оттуда подняться должна суша. Поэтому все эти великие цивилизации нужно искать на дне океанов. А практически современные археологи, они ищут вот здесь, на земле это роют. И находят вот в ближайшее время. Или, говорится, прошлую Кали-Югу можно найти на суше. Прошлую Кали-Югу тоже можно найти на суше. Также, ну, Курукшетре были сделаны в эти 20 лет большие археологические изыскания. И Курукшетра подтвердила свое историческое событие. В разных пластах, которые приблизительно равняются этим 5000-летней давности, были обнаружены огромное количество, несметное количество оружия, брошенного, все останки разных, что там было какое-то огромное побоище, грандиозное по своим масштабам. Археологи также это подтвердили, поскольку до этого времени всякие свами и йоги говорили, что это произведение, оно такое метафорическое, что это речь идет как бы пандавы, это пять чувств, а каурава это наши плохие качества внутри нас, что там, что это все о внутреннем мире идет, что это не какая-то историческая книга о реальных событиях, а некое как бы внутреннее состояние описывается. А в Пуранах говорится, что это реальное документальное произведение с реально присутствующими героями. Так тоже было подтверждено. Даже были найдены останки этих фортификационных сооружений, которые описываются в Махабхарате, которыми командовал, допустим, Юдхиштхира, и были прямо в этих местах, которые описываются в Махабхарате, найдены именно эти сооружения. Очень удивительно, что веды являются самыми авторитетными. И также есть предсказание, что все остальные писания будут полностью разоблачены. Да, и сейчас мы видим, что писание Библии разоблачается, что там всякие затмения, все это не совпадает с разными вещами, хронологические события разные и так далее, все эти. Очень многие вещи были сфальсифицированы священнослужителями в борьбе за власть, за политическое устройство, раздел мира. Были искажены писания, приписаны разные события и так далее. Это также было предсказано и предсказывается, что быстро все это будет надвигаться и все это будет разоблачаться. А истинные ценности будут восстановлены, то есть их авторитет будет поднят.

даже просто если у человека чуть-чуть доброты в сердце есть, то у меня была такая тяжелейшая ситуация в жизни вообще. Я искал там поддержки, не знал, где найти. И просто, знаете, вот люди, которых я не считал сильно продвинутыми, а просто верные люди. Они просто попались мне на пути рядом вот со мной, находились в это время. И просто ходили рядом со мной, помогали мне, заботились обо мне. От них шла такая поддержка, такое тепло. Мне сразу спокойнее становилось. Я мог сосредоточиться на молитве, просто находясь рядом с добрыми людьми, которые меня любили. И они даже не старшие были для меня, а просто младшие. Понимаете, они просто ко мне верно и по-честному относились. И в этот период жизни, когда у меня был тяжелый период, все люди, которые как бы пришли в мою жизнь по какой-то, может быть, очень неправильной, легкой какой-то причине, и все тут же отвалились. Как только тебе плохо стало, их сразу не стало, их ветром сдуло всех. А вот те люди, которые настоящие, скромные, никогда от тебя ничего не просили, всегда помогали, они остались. Подтверждение, видите, мигнул. Это означает, что беда нужна для того, чтобы разобраться в своей судьбе. Но нужна для того, чтобы понять, кто есть кто. Когда беда приходит, все становится ясно, кто есть кто. Все на свои места встает. Простые люди, добрые, лучше помогают, чем гордый наставник. Поверьте мне, только сердце может помочь человеку, больше ничего не помогает. У меня наставник смиреннейший человек, никогда злого слова никому не сказал. Он просто вот сама скромность. Я разок он приехал как бы на духовные программы, я лично ему служил. И он только заехал, очень уставший, и я не показал ему, как кресло, там какой-то хитрый способ было кресло разложить в кровать. Я прихожу, он такой лежит, вот спит, ноги свешены вот так, потом тело вот так изогнуто, и голова вот так, через кресло вот так спит, вот так вот. Я говорю, господи, вообще кошмар какой-то, что такое вообще? Я просто в шоке. Подхожу к нему, и такая сцена. Он увидел меня такой, он лежит вот так вот, глаза открывает. Я вижу его добрейший взгляд просто, такого, знаете, мудрейшего человека, такого, как ребенка, чистая душа такая, как детская, как ребенка, мудрость одновременно, и чистота, и простота, и скромность, и глаз идет такая. И такое как бы неловкое такое. Он смотрит на меня, извини, что я так лег, прости, пожалуйста, меня. Понимаете, вот такой взгляд. Человека, который не понимает, что такое обида, злоба, неприязнь, унижение. Он понимает только душу и все. Все остальное.

0: И он так, ну, не удержался. Поехал на охоту, поймал таки лису живьем, ну, ранил ее, ну, как бы ее чуть-чуть ранил, ну, живая осталась. И, значит, везет ее в своем, как это называется?
1: Сани.
0: В санях едет и думает, надо же, хорошая лиса у меня. Сделаю воротник из нее. И тут его останавливает лесник при исполнении. И он у него, как дела? Они как-то знакомы были немного. Он говорит, как дела? Как лекция вчера была? Вот. Вот они общаются, а тот эту лису он держит в тулупе. Тулупы, знаете, раньше такие серьезные были. Он ее так раз и в тулупе держит. И тут у него как дела, как лекция, что там в интернете, что с долларом происходит. Они общаются, и тут что-то сначала краснеет, потом белеет. И как-то вот лиса там, он не может ее показать. Потому что если он видит, что лиса, его оштрафуют, ну и опозорят тоже. И он держит эту лису у себя за пазухой. И в конце концов он разговаривает. Тут раз что-то так побелел и раз и откинулся. И тулуп-то, когда он откинулся, раскрылся, и оттуда лиса раз и выскочила. А лиса ему все внутренности погрызла, пока он ее там держал. И что делаем мы, люди? Ну, сознательные люди. Особенно те из нас, кто хочет как-то вот развиваться, хочет как-то лучше становиться, да? Порой человек не признается в своих пороках, в своих недостатках, не только перед другими, но даже перед собой. И в итоге эти пороки, они его изнутри просто едят. Болезни приходят, проблемы приходят. И он раз откинулся, и всем стало ясно, а он-то оказывается с лисой там жив. Все равно это будет очевидно. Все равно будет очевидно. Поэтому то, что мы вчера с вами делали, это хотя бы себе признаться. Раскопать эту лису там. И хорошо, если еще ну, с кем-то поделиться это. Ну, не всем, не со всеми не надо. Вот. Но с кем-то, вот, кому доверяете, что вот, вот такая вещь есть у меня. Что мне с этим делать? И когда проблема, она определена, то тогда с этим уже можно начать работать. А пока человек даже проблему не понимает, то ему и работать-то не с чем. Знаете, и чем дальше он идет не туда, тоже другой пример приводит. Человек пошел, ну, в Казань. В Казань в какой стороне у нас?
2: Восток.
0: А где у нас Восток? Там? Вот Восток, вот там, да? А я пошел туда. И долго иду. И спрашиваю периодически, а где Казань? Казань-то там. А я уже час туда еду. И как-то... Что, я зря ехал, что ли? И вот чем дальше еду не туда, тем больнее понять, что я еду не туда, и потому что надо же возвращаться, сколько я проехал не туда. Но пока мы не развернемся, проблемы нет.

хотелось цитату из Конфуция привести. Очень уж он хороший, Конфуций. Он говорит, древние люди, даже он ссылается на древних, сам он жил 1003 примерно лет тому назад. Говорит, люди в древности, которые хотели установить добродетель в обществе, в царстве. То есть, если мы хотим установить добродетель, закон, порядок в нашем обществе, в любом обществе, он говорит, что прежде всего они... Как бы, когда они хотели установить как бы порядок везде, они сначала начинали разбираться и устанавливали порядок в какой-то своей сфере, в своей провинции. А желая навести порядок в своей провинции, они прежде всего старались навести порядок в своей семье. Так, и все делали в соответствии с порядком, с регламентацией. Желая навести порядок в своей семье, они прежде всего начинали с того, что наводили порядок в самом себе. Желая навести порядок в самом себе, они заглядывали в свое сердце и старались очистить свое сердце. Желая очистить свое сердце, они старались быть искренними в своих мыслях, в своих помыслах. Желая стать искренними в своих помыслах, в своих мыслях, они прежде всего... старались обрести знание того, что хорошо, что плохо. Прежде всего, старались распространить, обрести вот это знание. И когда знание их становилось глубоким и сильным, то, соответственно, они начинали понимать природу вещей. Когда они понимали природу вещей, к ним приходило знание. И знание их становилось полным. Когда знание их становилось полным, то мысли их становились искренними. Еще раз, когда знание их становилось полным, мысли и помыслы их становились искренними. Когда помыслы их становились искренними, их сердца очищались. Когда их сердца очищались, они обретали качество. Они становились порядочными людьми. Когда они становились порядочными людьми, то в их семьях наступал мир и покой, и в семьи приходили в порядок. Когда их семьи приходили в порядок, то, соответственно, провинции, которыми они правили, или общества, которыми они правили, тоже приходили в порядок. И когда их провинции приходили в порядок, то, соответственно, и все царство становилось спокойным и счастливым. То есть вот этот вот путь... ко всеобщему благоденствию, он начинается с самого себя. И он начинается с того, что человек старается постичь что-то, постичь природу вещей, постичь знания, постичь природу духа. Когда он постигает это, соответственно, мысли его становятся чистыми, сердце его очищается, это проявляется в его качествах. Качество, когда у него появляется, соответственно, он сможет вести нормальную, счастливую семейную жизнь. Счастливая семейная жизнь приводит в порядок все остальное, но до этого еще далеко. Начать нужно с того, чтобы понять, что такое знание и в чем суть этого знания.

исправить в принципе ничего невозможно. Потому что оно уже было. Поэтому и не стоит сильно волноваться. Нужно просто не совершать. То, что уже произошло, вы не можете в принципе исправить, поэтому можно сильно не волноваться. Нужно просто дальше идти и не совершать. Поэтому то, что мы видим лед, это не страхует нас от того, что мы не поскользнемся и не упадем. Замечали? Поэтому есть некоторая, скажем так, предрасположенность. Буквально в ведах говорится, то, что должно произойти, обязательно произойдет. Поэтому видите вы лед, не видите вы лед, если положено шлепнуться, ну, пришла пора шлепаться. Шлепнулись. Ну и что теперь? Что делать-то? Что вы реально делаете, когда шлепнулись на льду? Вспомните. Встали, отряхнулись, дальше пошли. Радостно хихикая. Да? Помните, нет? Ну, да, именно так. Хи-хи-хи. Что-то я шлепнулся. Понимаете? Ну, то есть мы не стоим, не плачем особенно, не извиняемся перед окружающими, не бьем себе по лбу, понимаете, не уходим в монастырь сразу. Понимаете, не спиваемся от этого. Встали, отряхнулись, пошли дальше. Все, уже произошло. Что мучиться? Ну, понятно, что ну, чё, не самое показательное поведение. Не самое показательное. То есть, ну что делать? Встали, пошли дальше. Поэтому не стоит сильно печалиться по прошлому. Не стоит сильно печалиться, сильно переживать. Не нужно думать, как это все аннулировать. Что значит аннулировать? Невозможно. А как можно прошлое аннулировать? Его уже нет. А как можно аннулировать то, чего нет? Нет, нужно думать о том, что есть. Есть вот реальное наше будущее, реальная перспектива, которую мы должны постараться исполнить наиболее разумно. И то понимаю, что ну, положено вот чему произойти, все равно произойдет. Поэтому идти дальше спокойно, понимая, что в нашу задачу входит не только помогать другим, в нашу задачу также входит и помогать самому себе, значит делать правильные выводы. Если нам пришло время, так сказать, избавиться от гордости, значит пришла пора подскользнуться и упасть. У всех на виду. За что большое спасибо. Пора пришла. Таков процесс. Поэтому, так как, в общем-то, процесс идет, к нему нужно спокойнее относиться. Спокойнее. Похоже, знаете, как однажды я наблюдал процесс, как заводят станок по производству конфет. Такая процедура вообще. То есть все нужно растопить, зажечь, довести до какой-то температуры. Поэтому сначала что идет? Брак сначала идет. Что-то сначала брак, какие-то левые там, конфеты, какие-то все кривые. Их все равно все разбирают по карманам и его домой утаскивают. Нормально. То есть, да, первая, так сказать, первая партия, она первый блин комом получается. Ну и что теперь? Надо продолжать, хорошие блины пойдут дальше. Хорошие конфеты. Я стоял, там бегали эти мастера, матерились страшно, то есть там все это мерили, эту температуру, эти конфеты, все ругались, дорого же все вот это все. Ну что? Но продолжали, не останавливали станок, и он заработал потом. Целая фабрика, я видел, как ее запускают, тут, конфетную фабрику, такая процедура вообще. Это для них такой кризис, когда нужно менять там линию и другие конфеты выпускать, это жуткий кризис. Они вот запустили, она работает там месяц, пока сколько надо им там тонн. Не сделают этих конфет. А когда нужно менять технологию, это все, это они там все. Это фактически смерть для них, для всех технологов, все это запустить, чтобы она заработала, да еще вкусное получилось. И вот я смотрел, присутствовал, такая картина была. И вот так же мы запускаем что-то, вот так же вот мы запустили, вот все, вот решили духовно развиваться. И пошло вот эти первые килограммы конфет какие-то. То шоколада мало, то много, то начинка не та, то к зубам прилипает. То есть, ну что делать? Ну, да. Брак. Брак. Ну а главное конвейер не останавливать. Все наладится, все хорошо, подрегулируем. Мастера есть. Понимаете, специалисты есть, все подправят, подкрутят горелочки, то есть все будет работать нормально. Ну, то есть главное не останавливать процесс, не останавливать. Ну вышел брак, ну что теперь делать? А многие живут на этом браке. Я помню, когда мы в армии служили, так мы бегали на соседнюю фабрику по производству пряников.
Ну так это такой праздник был. Тебе выносят коробку пряников из-под телевизора такую большую. Брак. А в чем брак? Слишком много сахара положить. Слишком сладкий, представляете? Вот одна сплошная помадка. И мы солдаты. Ой, так спасибо браку, мы так радовались, что есть брак вообще. То есть брак кому-то нужен все равно, то есть мы сами научимся, кто-то другой увидит, научится, все это не пропадет бесцельно. Да, конечно, это сказать, не самый лучший вариант, но нормально, процесс. Брак — это процесс, естественный процент брака. На нем и учится. Доводят, так сказать, систему до рабочей. Что брака минимальное количество. Поэтому невозможно жить идеально. Можно довести количество брака до минимального какого-то состояния. То есть, да, я помню, ну в детстве я падал часто. Сейчас вроде пореже как-то падаю. Да? Я помню в детстве, у нас даже такая поговорка ходила, что ну, зима начинается после первого падения. Сейчас вроде так пореже падаем. Нормально как-то. Научились немножко ходить. У тебя все равно какие-то попытки есть время от времени. Ну что делать? Так все в жизни происходит. Поэтому нет смысла долго стоять. Конечно, вот то место, на которое упали, немножко побаливает. Но что делать? Похрамывай, идем вперед. Вариантов нет. Других просто нет. Вариантов. Потому что все остальные будут явно хуже.

идет по расширению, опять-таки. Чтобы понять, что весь мир моя семья, необходимо понять, что хотя бы моя семья это моя семья. А не это некоторый эксперимент над сексуально-половой сферой человека. Поэтому если мы поняли, что моя семья это моя семья, и действительно воспринимаем ее как мою семью, то есть те, с кем я никогда не расстанусь, и даже не планирую это, вот тогда мы можем в действительности воспринимать и других как свою семью. Поэтому это постепенный переход. И в семье мы понимаем, что ради блага всей семьи, то есть приходится идти на какие-то жертвы. Например, отец переезжает, а семья переезжает вместе с ним. А его вот в Магадан переводят из Сочи. Понимаете? Военным, знаете, как трудно. Все приказали, и все. И жена взяла свою маленькую сумочку, заслужила шторы и поехала. Уже больше кроме штор ничего не покупают. А что делать? То есть ради кого-то приходится чем-то жертвовать. Все. Ничего не поделаешь. Все. Переехали, все, и ребенок бросает своих друзей, свою школу, переезжает в другое место. Поэтому вы можете поговорить с людьми, которые по 20 раз меняли школу, по 20 раз меняли города, и все что угодно. А что поделаешь, ради кого-то нужно идти, какие-то жертвы. Поэтому семья учит этой жертвенности. Это культура жертвенности, вот это вот умение переплатить за отношения, не искать выгоды. Поэтому если семья культурная, эти отношения культурно становились, тогда мы готовы расширить свою семью. Пойти на большую жертву. Если мы не готовы еще в семье пойти на жертву, куда ее расширять? Это ложная жертвенность. Это не жертвенность, это театр. Просто красивый театр. Поэтому теоретически мы можем это понимать, но практически нужно начинать с простого. От простого к сложному. Поэтому, знаете, даже так страшно говорить, что семья это просто. Но однако это самое простое из взаимоотношений. Но однако мы видим, что в настоящее время это большая проблема. Самое простое сейчас является огромной проблемой. Поэтому, в общем-то, с этим надо разобраться в первую очередь. Если мы с этим разберемся, уже дальше будет полегче. Как если один язык выучил, со вторым уже попроще будет. Сразу пять, может, не надо учить. Сначала с чем-то.

одной стороны, в ведах рекомендуется подбирать друга из той же социальной прослойки, что и ты. То есть друг — это понимающий человек, у него столько же денег, у него такое же образование, он на том же языке говорит, он те же самые испытания прошел, он ту же музыку слушает. То есть, и это даже не то, что, как мы выяснили, дает какое-то понимание для общения. Нет. Но это не провоцирует проявление наших естественных негативных черт. Как только начинаются вот эти вот дисбалансы, это тут же провокация. Тут же провокация. Все, один деньги получает, другой тут же у него начинает занимать. Ну, у тебя же есть деньги, мы же друзья, чуть не можешь занять, что ли? Тут же начинается конфликт. Тут же моментально. Поэтому политика говорит, все, раз такое произошло, раз деньги появились, а другой их не может пережить. Он хочет занять не потому, что ему деньги нужны, а потому, что он хочет равенства, чтобы у нас были одинаковые деньги общие. Приходится сначала вести переговоры, объяснять, что, ну, что делать. У меня есть планы на эти деньги. Как бы тебе ни казалось, что их много. Люди очень так легко распределяют чужие деньги. Вот никто никогда ваши деньги не распределял, не замечали. То есть, когда вы получаете больше, чем уровень других людей, они реально думают, что вы просто зажрались. То есть у них реально. Думаю, да если бы у меня были эти деньги, я бы все по-другому вел. Это факт, абсолютный факт. Я имею опыт этого общения с разными категориями людей, у которых реально разный уровень финансовый. И то есть вот эти вот межуровневые конфликты, они очень серьезные. От этого коммунизм появился, забрать деньги у богатых, разделить все между бедными. Так немножко странно это все, конечно. То есть, ну, забрать-то забрали, а поделить не получилось. Забрать легко, поделить трудно. Также возрастные конфликты, отдельная тема, мы это изучаем. Очень сложная вещь, там есть свои правила. Ой-ой-ой. Попробуй человек, которому старшему учить его, яйца курицу не учат, и так далее. Есть эти вещи. И политика, в чем ее сила, она учит, даже имея конфликтную ситуацию, пытаться ее сводить до минимума. Сводить ее до минимума. То есть мы не сможем избежать конфликта в этом мире. Он по определению конфликтен, тут называется окислительный процесс. То есть элементы, они соединяются друг с другом, и происходит окислительный процесс. Также и мы, общаясь, обязательно проходим эти стадии окисления. В какой-то момент наш товарищ начинает нам казаться обнаглевшим и пользующимся моими возможностями и так далее. То есть наступают эти стадии, есть стадии взаимоотношений. Они очень четко прописаны в ведах, стадии взаимоотношений. Это целая наука о стадиях взаимоотношений. И есть система, как на этих стадиях себя правильно вести. Поэтому одно из определений, то есть дружба может быть между равным. Это вот одно из определений, которое в ведах дается. И политика, то, что позволяет неравным вместе находиться. То есть, например, там, прости Господи, Путин приглашает себе, ну, во дворец каких-то людей, да, чтобы их там наградить, поговорить с ними. И все политически так выстраивается, что все довольны. И те не обижаются, и эти не обижаются. То есть есть прописанный регламент какой-то определенный. И все счастливы. Чтобы его просто не убили, в конце концов. Или чтобы эти не сошли с ума. И он себя ведет, там разговор без галстуков. То есть все, я ваш друг, давайте поговорим. Попробуй с ним так просто поговори. Если будешь его подчиненным, уже будет совсем другой регламент. Ну, то есть все это очень важная вещь. Это то самое применение разума на основе развлечения. То есть мы видим различия, и мы знаем механизмы, как эти различия можно правильно повернуть, сгладить, чтобы не было конфликта.

Так, что значит не контролировать другого, что вместо этого? Ну, конечно, это принять другого таким, какой он есть. Принять его какую-то уникальность, особенность, открыться к ней. Я думаю, многие из вас слышали это выражение Микеланджело. А, кстати говоря, интересный момент. Вот эти отношения с другими, они строятся по трем моделям: с младшими, равными и старшими. И, соответственно, контроль может проявляться в этих трех сферах: в отношениях со старшими, равными и с младшими. Кто такие младшие? Тот, о ком мы заботимся, тот, кто зависит от нас. В самом общем случае, тот, кто зависит от нас, это младшие. Равные – это равные, тот, кто рядом с нами. Примерно такого же уровня, как и мы. И, наконец, кто старше? Старшие – это те, кто обладает чем-то большим, чем то, что есть у нас. Вот три модели взаимоотношений. И что значит контролировать в этих трех моделях? Подумайте. Во взаимоотношениях с младшими что значит контролировать? Это значит навязывать человеку некие программы развития. Так мы иногда воспитываем своих детей, когда заставляем детей делать что-то, что является ценностью для нас. И, соответственно, что вместо этого в этих взаимоотношениях, во взаимоотношениях с младшими? Я думаю, многие из вас слышали это знаменитое выражение Микеланджело, которого его близкий друг спросил: «Как ты делаешь свои удивительные скульптуры?» Что же ответил Микеланджело? Он сказал: «Я просто беру кусок мрамора и внимательно смотрю на него, чтобы понять, что лишнее мне нужно убрать из этого куска. И когда я убираю все лишнее, остается та скульптура, которая нравится многим». Вот так нужно относиться к детям. Потому что они пришли к нам, они уже личности, а их Бог ведет, Он послал их к нам, чтобы мы заботились о них. Поэтому, чтобы навязывать свое эго, контролировать их, заставлять их быть какими-то, нужно постараться разглядеть, какие они. Принять другого, в данном случае ребенка, таким, какой он есть, не означает соглашаться с его недостатками, заметьте. Потому что Микеланджело говорит: «Я внимательно смотрю на кусок мрамора, стремясь понять, что лишнее нужно убрать, чтобы осталось настоящее». Поэтому проявление любви к младшему состоит в том, что мы позволяем, помогаем ему, чтобы выросла его истинная, настоящая природа. А все лишнее помогаем ему убрать. Вот в этом и состоит процесс воспитания. Это и есть чистая родительская любовь, где нет позиции контроля. Но опять же, чтобы знать, что убрать, а что оставить, нужно обладать знаниями. В самом общем случае в Бхагавад-гите описывается, что в личности есть две природы – высшая и низшая природа. Высшая природа, божественная, низшая. То, что мешает проявиться божественному началу. Нужно очень хорошо понимать эти описания высшей и низшей природы. Потому что так мы помогаем младшему реализоваться. И помогаем ему одновременно преодолеть что-то низшее. Что значит отношения с равными? Что значит контролировать в отношениях с равными? Как вы это понимаете? Что это такое? Ну, в общем-то, это конкурировать. Контролировать – это бороться за власть, это заставлять его...

высшая цель человеческой жизни довольно-таки четко определяется в ведах. То есть люди, как правило, любят на эту тему как бы поупражнять свои собственные умы, в чем смысл жизни, какова цель, что такое совершенство, что такое духовность. Вот. И, как правило, какого-то единства мнений у людей нет. Они заканчивают все эти споры разговорами тем, что у всех своя истина, у всех свой Бог, у всех своя правда, у всех своя цель и так далее. Вот. Но общего знаменателя как бы нет, поэтому у людей нет единства. Надо сказать, что такие убеждения разрозненные у людей были не всегда. Вот, то, что мы сейчас называем этой вот свободой мысли и так далее, это, конечно, очень хорошо, но эта свобода мысли, как бы она тоже должна иметь как бы какие-то определенные рамки. В противном случае, чтобы мы не открыли, к чему бы мы ни пришли, в любой момент это все равно можно опровергнуть, отказаться и опять куда-то идти. Это какой-то бесконечный процесс. Вот. Но веды представляют нам совершенство иначе. Веды говорят, что существует все-таки какой-то общий знаменатель. Несмотря на то, что у людей есть определенная, конечно же, свобода мысли, воли и так далее, никто этого не отрицает, но это совсем не обозначает, что нету вот этой вот как бы абсолютно единой цели общего знаменателя. И именно для того, чтобы в обществе какая-то гармония была, должна быть какая-то общая идеология. Политики эти на самом деле очень сильно озабочены. Они понимают, что в обществе разброд и шатание именно по той причине, что нет какого-то единого общего знаменателя для всех. И трудно найти в действительности в этом мире какую-то такую идеологию, которая объединяла бы всех. Потому что всегда кто-то найдется, кто не хочет, кто не согласен. Вот что поделаешь, у живого существа есть такая свобода. Мы говорили о том, что живое существо, душа – это частица Бога. Бог – это высшая свободная независимая личность. И поскольку мы его частицы, то у нас тоже есть такая маленькая независимость. Когда мы пользуемся правильно, все хорошо. Но часто в этом мире мы этой независимостью злоупотребляем. И тогда мы создаем трудные ситуации сами для себя. И вот часто мы этой независимостью злоупотребляем именно в сфере мысли. Вот то, что там какие-то действия идут, действия – это уже конечная фаза. Первое, на чем начинает человек отклоняться, это на уровне мысли. Он начинает мыслить иначе. Инакомыслящих называли еретиками или диссидентами, как угодно. То есть те, кто отклоняется от каких-то таких концепций. И это вправе живых существ, но, к сожалению, злоупотребляя этим своим правом, они нарушают гармонию определенную. И так много беспокойств сейчас на индивидуальном и коллективном уровне происходит именно из-за того, что люди вот это свое как бы вольнодумство, вольномыслие не совсем правильно используют. Вот как тот же Энгельс говорил, что свобода – это осознанная необходимость. То есть свобода не обозначает беспредела. Точно так же в мышлении мы можем быть свободными, но мы не можем как бы отрицать все и вся. Вот. И в этом смысле веды говорят, что абсолютная истина или общий знаменатель существует. Он конкретен.

Надо выбрать лучшее, а привычки сделают это приятным. Сейчас человек просто следует своему невоспитанному уму. Он выбирает то, что ему нравится, и отказывается от того, что ему не нравится. Это называется следование прихотям своего ума. Причем человек очень гордо говорит, что это он следует велениям своего сердца. Но это просто хитрое оправдание своей невоспитанности. По этой ложной философии сердцу могут следовать даже кошки. Кошка тоже следует своему сердцу. Прямо всем сердцем чувствует, сегодня надо целый день поспать. В действительности человек должен следовать своему разуму, а значит правилам. Человек должен реально понять, что такое хорошо, что такое плохо. Да, на это уйдет много времени, но воспитание – это не быстрый процесс. Так что расстраиваться не стоит. Сначала воспитание, как мы с вами выясняли, потом всю жизнь самовоспитание. Кроме того, работа с умом должна быть непрерывной. Любое прерывание отбрасывает нас к самому началу пути. И эта работа должна быть осознанной. Мы должны хорошо понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Осознанность значит всегда держать в своем сознании цель. То есть невозмутимым надо быть постоянно, непрерывно и осознанно. Для этого надо прилагать реальные усилия. Надо себя реально заставлять. Но затем надо дождаться позитивного эффекта от этого решения. Пережить эту боль расставания с прошлым. Не давать своему уму вернуться к привычным глупостям. И тогда постепенно привычка отстанет. Она ослабнет. Фактически надо научиться видеть свой ум со стороны. Ведь настоящая невозмутимость – это не обращать внимания на приходящие мысли. Как пришла, так и уйдет. Пришла, ушла, какая проблема. И когда мысль уходит, она теряет свою силу. И больше может просто не вернуться. Ведь ей с нами больше не интересно. Мы же ее не развлекаем, не обдумываем ее, не щекочем. То есть что происходит? Посмотрите, мы сами даем силу своим глупым мыслям. Даем эту силу тем, что позволяем себе думать о них. Но если уму не разрешать думать о глупостях, то в результате через некоторое время даже интерес к этим мыслям пропадет. И когда человеку становится неинтересно все глупое, все временное, он получает настоящий духовный опыт. Опыт внутренней свободы. Опыт настоящей невозмутимости. И этот опыт дает человеку такое ощущение счастья, которое он никогда в своей жизни до этого не испытывал.

приходится часто путешествовать. Одна женщина, мы с ней разговаривали, она рассказала свой собственный опыт. Она является дочерью очень богатых родителей. Ее отец был директором завода, дядя был директором банка. И сама она была заведующая сберегательной кассой. Ее муж был также директором завода. И от своих знакомых, от своих подруг она узнала, что ее муж загулял. И что ее видели с другой женщиной. А ей он говорил, что он на заседании, что он задержался на работе. И как бы поступила большая часть женщин. У нее двое детей. И в принципе он говорит, что я могла бы выяснить с ним отношения. Я знала от других своих знакомых, что подруг, что она настаивает, та женщина, на том, чтобы мой муж бросил семью. И зачем я ему нужна с двумя детьми, если он связался с какой-то более молодой особой. Но я не подавала виду. Она говорит, что я сделала, я стала стараться вести себя идеально. Я терпела все это, очень правильно все это воспринимала. Мне было тяжело очень, но я стала служить ему идеальным образом. Хотя у нее получалось не лучшим образом готовить, когда она стала так стараться вкладывать свою любовь в пищу, что муж просто был в восторге от ее кулинарии. Дома все сияло, все дети были ухожены, все было идеально чисто, он был обстиран, накормлен. И он, было видно, что он искал какой-то предлог, чтобы отказаться от нее, чтобы уйти к другой женщине. Но он не мог найти этот предлог. И он говорит, и это продолжалось 2 года. И все эти 2 года я не подавала виду. Но я сама идеальным образом исполняла свои обязанности, внутри терпя все это. И я победила. Когда мы с ней разговаривали, было около 60. Он сказал, вон, смотри, вон этот хрыч лежит на полке, спит. Он до сих пор со мной. А так бы я осталась одна. В принципе, мне было куда идти, потому что я была состоятельным человеком, и мои родственники были состоятельными. Но мои дети бы остались без отца. И кому я была нужна? Вот у меня детьми. Я выиграла. Мой муж со мной уже 40 лет. И у меня внуки. Я счастлива. И смирение – это очень большая сила. Смирение и терпение – это качества взаимосвязаны. Как сказал один из великих святых христианских, он сказал, что смирение – это дом, а терпение – это еда. Если нас запереть в доме и накормить, мы долго сможем сидеть в доме. Мы рано или поздно уйдем оттуда. Магичным образом человек недолго будет смиренным, если он не в состоянии терпеть те обстоятельства, в которых он находится. И это очень важный момент. Вопрос, зачем их терпеть, если тяжело? Может быть, их сменить. Но есть такие ситуации, которые нам очень тяжело сменить, практически невозможно. Это означает, что нас не спрашивают высшие вселенские силы, поместили нас в эти ситуации. Для чего? Для того, чтобы нас чему-то научить. Иногда мы думаем, что нас случайно поместили в какие-то ситуации. Но это не так. Что такое случайность? Это необъясненная закономерность.

Знание – это всегда продукт того, что какая-то личность нам что-то сказала. Даже когда я наблюдаю что-то своими чувствами, делаю какие-то умозаключения, вся эта система, мое чувство и мой разум работают только потому, что внутри есть кто-то, кто связывает все это. Сознание, личность. Благодаря личности происходит процесс познания какого-то. И рядом с душой еще есть высшая личность. В этом теле, кроме индивидуального живого существа, есть еще высшее живое существо. Его присутствие в теле проявляется как? Как шестое чувство, как интуиция, как откровение, как вдохновение, как дар предвидения и так далее. Вот. И люди не очень понимают, как инстинкт, какие-то такие вот побуждения изнутри, разумный импульс, идущий изнутри, об этом мы более подробно говорили уже раньше. И поэтому знание, веда, изначальное знание, это эманация, исходящая из этой вот высшей личности, знания, которым он делится с нами. Итак, веды – это литература откровения, то есть то, что дается нам изначальным Верховным Господом. И хотя люди сейчас больше верят открытиям, чем откровениям, как я сказал, они тесно связаны между собой. Более того, часто научные открытия совершаются на основе откровения. Тот же самый Менделеев свою таблицу периодическую увидел во сне. Многие другие ученые, они, так сказать, просто вдруг увидели. Они говорят, осенило, озарило, откровение какое-то произошло человеку. И вот он вдруг понял, как это все происходит. То есть открытия тоже часто имеют в качестве своей основы вот это откровение. И если говорить, сказать, таким более современным языком, веда или знание – это информационное поле, идущее от Бога. От каждого из нас идет информационное поле, это же очевидно. Какой-то человек о чем-то думает, и другие смотрят на него и говорят, что-то он недоброе замышляет. Какие-то идеи человека исходят. И даже на таком невербальном, несловесном уровне мы чувствуем какое-то настроение. То есть из каждого идет какое-то знание, какая-то информация, какие-то идеи. Абсолютно. Точно так же. Из того, кто является источником всего, из Бога, тоже исходят определенные идеи. Так вот, его информационное поле или эманация, исходящая из Бога, это и есть веды. И эта эманация, на самом деле, витает в пространстве. Это то, что люди говорят, идеи витают в воздухе. И те, кто обладают чистыми сердцами, очищены, подготовлены, они эти идеи могут улавливать. И они выступают в качестве ретрансляторов. Они эти идеи передают уже другим людям, у которых эта чувствительность может быть снижена. Уже они в других, более каких-то понятных словах все эти вещи передают. Итак, Бог – это излучатель. Эти мудрецы – ретрансляторы. Если такой технический пример приводить. Есть какая-то главная вышка, из нее исходит информация. И потом на расстоянии стоят ретрансляторы, которые передают эту информацию дальше. И благодаря вот таким вот личностям, обладающим чистыми сердцами, люди, такие более приземленные, более простые, они не пишут книг, они их записывают. Часто люди спрашивают, вот вы показываете веды, там какие-то книги, кто их написал? Их не написали, их записали. Когда, скажем, в школе все писали диктанты под диктовку, учитель говорит, вы просто записываете. Вы их написали или записали? Записали. Точно так же вот это вот изначальное знание духовное, оно исходит из Бога, оно витает в эфире, и человек, обладающий чистым сердцем, может быть приемником, принимает, и ретранслятором, передавать эти вещи дальше. И таким образом мы имеем в человеческом обществе знание, не только полученное эмпирическим путем, вот из материальной такой грубой среды, а также мы имеем знание духовное, которое позволяет нам подниматься выше. Это знание еще называется на древнем языке, на санскрите, апаурушея.

Один врач был китайский, знаменитый в древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарства прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. «Я, Гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик». Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель посмотрел и сказал: «Хорошо, ты мой ученик, живи со мной вот в этом доме, будешь учиться, прямо здесь». А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу, это же браман, он же аскезы совершает, иначе как он теряет квалификацию. Рано вставать, медитация, простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там на жесткой послойной подстилке, изучать трактаты. Вот он жил там, жил, и уже все. Чувствуешь, что уже не может. Все это есть одно и то же. Спать, вот, все это слушать его, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, бррррр, об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечений хочу. А, ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь извлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень много. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног до основания, подчистую. Оно просто идет, потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите и смотрите сверху, она не такая густая. Ну, здесь не густо, там густо. Она идет на густо туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит, что там. Там интереснее. Это иллюзия. Этому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то, и все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая там. И запахи, и врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал для них. Ну, в больнице, ну все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. Все. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, ну, это же в больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. И стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание. А я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал бескорыстно. Жертва какая-то была. Называется жертва. Вот о чем мы говорим, жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами. Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: Это очень важно. Аюрведа говорит, вы это знаете, что надо быть трудолюбивым. Трудолюбивый — это не значит, что работать как осел 18 часов в день, потому что хорошо платят, а любить свой труд. Если мы не любим свой труд, наступают серьезные проблемы. И я вам коротко скажу, к сожалению, у нас нет времени сегодня, чтобы очень глубоко, хотя это достаточно важная тема. Вот. Но первое, мы должны любить свою деятельность. И как понять, правильно ли мы ей занимаемся или нет? Представьте, что у вас есть денег достаточно. Вот сколько вы хотите, столько представьте. Может, у кого-то воображения не хватит представить, но... Представьте, что у вас нет проблем с деньгами. И вы бы занимались той деятельностью, которой вы занимаетесь сейчас, или нет? Большинство говорит нет. Таким образом, вы не на своем месте. Это первый, один из первых вопросов, что это. И следующее. Если мы не находимся с позиции безусловной любви, мы идем на работу из страха. Да? То есть нас страх гонит. Какого-то престижа достичь, какого-то материального благополучия надо. Я видел очень много людей. На Западе это повально, это обычное явление. Что все идут, где сейчас все получают больше, они туда идут. Например, в Америке каждый год распространяются такие листочки. И там все профессии и годовой доход. Чтобы подростки могли сделать правильный выбор. И там я заметил, там даже священники есть. То есть баптистский священник год получает 40 тысяч. Самые больше получают иудейские раввины. Вот таким образом не должен быть материальный стимул. Мы должны заниматься обязательно любимым делом. Но, к сожалению, какая-то часть из зала, вообще часть из нас, мы не можем заниматься любимым делом. Да? Ну, например, двое маленьких детей. Какая-то часть времени, даже если маленькие дети, даже если работа тяжелая, должно быть хобби. Если душа не занимается творчеством, идет очень сильная деградация, идет очень сильное угнетение психики. Поэтому у каждого из нас для начала это, ну, у кого-то может быть астрология, у кого-то может быть там васту, у кого-то может быть театральное искусство. И обязательно несколько раз в неделю этим заниматься. Минимум, если вы не занимаетесь... Минимум через 2 года у вас будет сильнейшая депрессия. Вы должны быть к этому готовы. Согласны с этим? И каждый из нас, он должен быть творческой личностью, то есть сотворцом. Куда-то отдавать свою энергию. Если этого нет, через какое-то время будет деградация. Будет уныние. Какое будет у нас лицо?
1: Клином.
0: Да, клином. Очень важно найти как минимум хотя бы хобби. То, что нам нравится делать. Просто рисовать, там расписывать стены. Ну, надо свои расписывать, не надо соседние. И со временем это хобби может стать нашей профессией. Согласны? То есть это вы можете изучать 5 лет астрологию, потом делать карты, например, другим помогать. Но обязательно это должно быть.

Я читал однажды про молодых богатых людей Америки. И один с какой-то страны мусульманской приехал. И он открыл фирму по... Они делали... У нас в нашей стране явно этого пока еще нет. Оптимизация рабочих мест. Такая сфера управления они там. Как эффективно использовать работников на предприятии. Какое количество нужно именно вот на этом вот предприятии. Чтобы не брать мало или наоборот не брать много, чтобы там не платить кучу денег там за непонятную работу. То есть оптимизация рабочего места. Подбор персонала конкретно. У него очень хорошо это дело пошло. Он там с каким-то компаньоном, там, умный мальчик оказался. Пошло, у него клиенты появились, и все хорошо вроде бы, да? Да не вроде бы, а точно хорошо. Все у него хорошо идет, он на своем месте. Но однажды он... Что он любил делать? Он любил готовить хлеб. Это просто свое хобби у него было. Хлеб готовит. И он такой и интересуется этим, и хлеб готовит не просто хлеб, а вот какие-то всякие штуки туда добавляет. Там, орехи там какие-нибудь, там еще какие-то там. И там все родственники, ну просто там все влюблены в его хлеб. А друзья его говорят, слушай, делай нам хлеб тоже. Он начал этот хлеб делать, и тут один из старших в семье, ну, так как из мусульманского культуры, они там все же очень большими семьями живут, говорят ему, а ты, говорит, открой этот цех. Хлебный, в Америке там, открою хлеб, хлебный цех кондитерский, по производству хлеба вернее. Ну, он что-то так подумал, ну так как он умный, он там на калькуляторе все это просчитал, ну, вроде бы можно попробовать, ничего такого страшного нет. И вот он сейчас приходит, у него свое предприятие, там, оптимизация рабочего места, там какая-то целая там уже у них там серьезная кухня. Но помимо этого у него еще есть свой цех. Где куда он как хобби занимается, вкладывает свою душу, ему нравится самому готовить этот хлеб, он приходит замесывать, делать, ну, все вот эти вот штуки там. Люди какие-то у него работают, он их учился. И у него спрашивают, ну как доход? Он говорит, доход очень маленький, всего 2 миллиона в год. Ну, то есть я, говорит, основном зарабатываю там. А вот это, говорит, то, что мне приносит удовольствие. Для среднего российского человека 2 миллиона долларов в год. Большие деньги. Факт. Это вот делать то, что ему нравится. То есть я думаю, что вот это более-менее вот так вот очень гармоничное построение. То, что он нашел себя, вот именно у него есть хобби, которое он делает, где вот это как отдушина, и профессиональная среда, как мужчина, он себя нашел, делает это. То есть ему здесь он зарабатывает хорошие деньги, и там еще какой-то доход есть. То есть я думаю, ну я вообще всегда советую женщинам работать именно так. В большей степени развиваться. Потому что если они начинают очень ответственно относиться, у них очень вот это внутренний перегорают некоторые вот эти вот предохранители, которые между мужским и женским вот этим вот энергией.

Как мудрецы говорят, часто люди запоминают плохие вещи, а хорошие вещи забывают, то, что им делают. Так вот наоборот, плохие вещи нужно как можно больше забывать, а хорошие вещи нужно помнить. А в уме наоборот. И вот ум — это то место, где эти обиды хранятся, где он помнит их, вспоминает, ага, Вася. 2 года назад, помнишь, что произошло? Как ты мне сказал? Вася уже не помнит, он забыл это. И описывается у каждого свое представление красоты, свое представление вот, внешних вещей. Например, в исламской культуре они рассказывают историю про Лейлу и Меджнуна. Слышали? Был такой великий поэт, его звали Меджнун. И он постоянно описывал красоту одного человека, своей жены Лейлы. И он писал, она настолько-столько красива, ее глаза, как цветки лотоса, губы, как цветы жасмина. И он сравнивал такие метафоры, аллегории, приносил, что вся страна заочно была влюблена в его жену. А в мусульманской культуре, знаете, там женщины, вот им нельзя показывать свое лицо никому, кроме мужа. Паранджа, все закрыто, и личико тоже прикрыто, только глазки видны. Вот и все, все, что можно увидеть. Остальное только муж имеет право смотреть. И там они украшены под этот черный порожок, золото. Они полностью, ну, как вся красота, она всегда есть. Она не то, что она там вот, как угодно, она красиво одета, но сверху все это прикрывает. Потому что вся красота только для мужа. И вот они так хранят целомудрие таким образом. И он постоянно описывал, насколько красивая и чудесная его жена. И царь, он заочно влюбился в его жену. Читая эти писания, стихи. В конце концов он не вытерпел, сказал, так царь или не царь? Я должен увидеть ее красоту. Приведите сюда Меджнуна. Привели Меджнуна. Он говорит, Меджнун, я хочу увидеть твою жену. Я понимаю, да, есть религия, законы, но все, я вот хочу увидеть. Она такая красивая, все ждут. Ну ладно, царь-батюшка, ваше желание, закон. Завтра в 12 часов я приведу свою жену Лейлу. Ждите. Вся страна собралась посмотреть. Все же знают, все слышали эти описания, какая она красивая. Все постоянно вот это изучали. И здесь вот он приводит Лейлу. Все собрались, царь уже сидит, не может, ждет уже кота, уже покажут, знаете, там, не находит места себе. Выходит Лейла, вся в парандже, закрытая, и уже все на нее, знаете, ждут, смотрят, и тут Меджнун скрывает эту ткань, и царь, когда увидел, уберите, там нос, как у верблюда, губы, как у крокодила, щеки, как у бегемота, вот такое, знаете, все, и она... Смотрит, как же, ты же описывал все по-другому. Да, не может же быть такого, все же по-другому было. И Меджнун ответил, чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно обладать глазами Меджнуна. То есть у каждого свое представление о красоте. И поэтому и находятся даже разные люди, мужчина и женщина. И в уме, ну, кто-то может, для кого-то одни вещи красивые, для кого-то другие. Для кого-то одни вещи обидные, для кого-то эти вещи совершенно нормальные, не обидные. То есть это моя нулевая точка отсчета. На что я могу обижаться, на что не могу обижаться. Если человек возьмет свой ум под контроль, то автоматически он сможет контролировать свою речь. Мысли выходят из ума, и потом куда приходят? В нашу речь. То, что мы говорим.

чтобы стать мудрецом и попасть в цепь ученической преемственности, не забалуешь. И невозможно, ну, как бы, представьте, если вы даже уже скоро будете разбираться в гонах, то гуру, который находится в парампаре, который сам когда-то был принят в нее, и его проверили на все качества, неужели он не видит ваши качества? Даже если вы способны гонора знать. Безусловно, мгновенно все-все вычисляются. Все и вся. Да? Поэтому в высших сферах мудрецов известно, какие писания можно читать, какие нет, какие уже исказились и исключились из парампара, а какие нет. Вопрос времени. Познав эти критерии, я приводил пример вчера на лекции у себя там вашими, на примере джаза. Я был джазовым музыкантом, и поначалу особенно. И я попал, встретился с человеком, который, как знаете, в каждой области есть люди, которые следят за чистотой стиля, за чистотой, ну, как бы, вот всего, чтобы там было правильно, за чистотой русского балета. Есть такие люди, они за этим следят. Для них это важно, для них это цель жизни. Вот был такой человек, который говорил, что в бибопе играют так, в свинге так, в джазе больше не играют. Вот если человек вот этот аккорд вот так сыграет, это стилистическое нарушение. Никогда фирменные музыканты, относящиеся к этому стилю, которые в этом стиле работали и признанные звезды, никогда на такую мелодию такой аккорд не возьмут. Он такой был человек. Да? Я определенным образом с ним познакомился, он меня очень вдохновил, и я ему служил просто. Дочку в детский сад водил, определенным образом как бы принял его покровительство. И потом это знание перетекло. Он мне дал все секреты этой науки. Поэтому если я брал какую-то мелодию, а потом вышел такой в союзе советских композиторов книга, там 200 стандартов джаза. И эти композиторы, в основном кто это делал, они были в классической музыке, в другом стиле, они мало чего понимали в джаз. И они как бы так примерно слышали, что играют музыканты, и они вот так в одну строчку писали мелодию, а потом гармонию, аккорды под эти мелодии. И он меня научил видеть так, что, например, я смотрел, говорил, вот на эту ноту никогда, это ошибка у него. Не слыша эту композицию, просто смотря в ноту, было понятно, что вот здесь этот композитор неправильный аккорд поставил, вот здесь. То есть когда ты овладеешь стилем, когда тебе открыты секреты стиля, то не обязательно даже слышать. Вы просто смотрите, понимаете, так фирмач американец никогда не сыграет. Понимаете, да? И были люди, которые возмущались. Они говорят, ну, кто сказал, ты что, слышал, что ли? Ну, давай там, на пиво там, например. Давай, пошли слушать. Бах, все как говорил. То же самое с писаниями, только намного нужно больше качеств иметь, чем для джаза. Понятно. В первую очередь, быть в высоких гунах, правильно? А вы на самом деле на трансцендентном уровне. Если у вас есть качество трансценденталиста, вы будете способны различать, какие писания говорят истину, которые говорят нет.

Так, мужчинам основные постулаты работы над собой. Правильно уметь ставить цели и идти к ним. Мужчина, если правильно ставит цели и идет к ним, он становится очень сильным. Мужчине нужно развивать правдивость, уметь это качество. Почему? Потому что правдивость помогает понимать истину. Если мужчина не в правдивости живет, истину понять сложно. Его также легко самого обмануть, запутать, в иллюзию погрузить. Терпеть в совместных отношениях. Как терпение в совместных отношениях развивается? Через какие вещи? Через аскезу. То есть, если мужчина держит какие-то ограничения. Допустим, говорит, я не буду курить. Уже ограничение. Я не буду употреблять алкоголь. Уже ограничение. Допустим, я не буду каждую ночь требовать от жены там, просто каких-то там сексуальных отношений. Аскеза. То есть он себя где-то сдерживать начинает. Что дает для мужчины это? Какую силу он получает? Он получает силу, способность выслушивать точку зрения жены. Редко мужчины имеют такую способность слушать точку зрения жены. Такое эго мужское устроено. Терпилки. А тут сила этой аскезы дает ему возможность слушать то, что ему жена говорит. Прислушиваться к этому. Вот такие постулаты. Ну и он должен знать, выбирать правильное общение в семье. То есть он семью должен очень правильно в общение погружать. Понимать, с кем дети общаются, с кем жена общается. Для него это очень важно. То есть он должен понимать. Выполнять свои обещания он должен. Смотрите. Мужчина очень оскорбляется, когда женщина говорит, что ты не выполняешь свои обещания. Но я как мужчина могу вам сказать об этом. Любого мужчины спросите. Если женщина, она говорит, ты не выполняешь свои обязанности, то для него это звучит как оскорбление. Поэтому лучше не давать обещаний тех, которые нельзя выполнить. Мужчина. Лучше дать те, которые я знаю, что я буду выполнять. Мужчина – это тот, кто каждый день работает над своим характером. Каждый день. Не то, что он там когда 20 лет назад сказал жене, вот люблю тебя и принимай меня такой, какой есть. Нет, он каждый день работает. И жена, в том числе, тоже. Каждый день работает. Меняется каждый день. Если женщина, я просто вам говорю, как мужчина, если женщина видит, что ты каждый день меняешься к лучшему, то есть что-то ты работаешь над собой, тогда женщина больше уважения и любви проявляет. Она видит, что этот человек действительно меняется. Не должен выяснять отношения. Он не должен быть болтливым, он не должен выяснять отношения. Чем больше мужчина пытается выяснять отношения, тем меньше...

0: Да, то есть, ну, это же ну, наука. Женщин раньше чему учили? Женщин, ну, как вот когда они росли в ведической культуре, их ну, более взрослые, зрелые женщины учили говорить свои желания толково. Учили этому все детство. Учили женщин свои, выражать, ну, свои желания выражать ясно для мужчин. Потому что если эта женщина умела, то мужчина, он просто, он ее на руках носил. Понимаете? Если женщина, она четко говорила, чего она хочет. А не говорила, что, ну ты знаешь, уже столько всех, уже ну, просто невозможно. Да? Ну есть такие, ну я таких консультировал реально. Приходи, ну жить невозможно, ну скажите что-нибудь. Я говорю, вот отлично, вот, вот подход вообще, да? Класс, 5, 5. Вот. Понятно, почему невозможно. Потому что невозможно сказать, чего хочется. Невозможно, а невозможно сказать, чего хочется, потому что внутри непонятно, чего хочется. Потому что ну, как бы, ну, надо внутри сначала понять, чего хочется, а потом сказать мужчине. Мне хочется такого-то, такого и такого-то, хотя бы такого-то направления. Или ну, хочется какого-то развития событий вот в таком или таком русле. Описать максимально так, как это возможно.
1: Вот. Это как-то связано с подавлением этих бажаний?
0: Да, ну из-за того, что женщина, как бы, ну, вот если женщина так не обучена, ну, проявлять свои желания толково, да, как бы обрамлять их хоть какие-то такие словесные, ну, понятия, да, четкие для мужчин, то что женщина, она постепенно ну, начинает сваливаться в такие, в ну, беспредел эмоциональный, да, то есть, ну, со временем такой женщине просто нужно, ну, эмоции вылить и все, успокоиться, пока снова не возникнут, ну, беспорядки внутри. Вот, но если вовремя разбирать все свои желания по полочкам, да, просто, ну, понять, что-то хочется, ну, ладно, ну, сесть и подумать, ну, как бы, это же не то, что, ну, я думаю, что, как, ну, жену, у женщины всегда есть, ну, такая опция у мужчин, что оставить, как бы, ну, дать понять, как бы, ну, дать выговориться, понять, что, ну, что происходит. И женщине нужно разобраться, вот, ну, в дальний ящик, не отодвигать какие-то желания, нужно сразу же говорить мужчинам. Те, которых окружают, ну, там, мужу или, там, не знаю, если еще не замужем, то отцу, по крайней мере, там, или парню кому-то. То есть, он говорит, что, то ты знаешь, у меня вот внутри вот такая штука есть. То есть, у меня какие-то желания есть. И вот, ну, давай с ними разберемся вместе. Потому что, если не разберемся, что у меня потом возникнет? Гнев возникнет, либо обида на тебя вообще возникнет. То есть, и что возникает? То есть, ну, женщины не хотят с этим разбираться, потому что чувствуют, что... Ну, чувствуют, что либо сами не понимают, что хотят, либо не могут это, ну, как бы, ну, сказать мужчина. И потом что, ну, и потом, ну, что говорят? Да ты меня вообще никогда никуда не водишь, ничего мне не покупаешь, да? И слово «никогда» появляется в речи женщины. Потому что это уже обида. Слово «никогда» — это уже обида. Вот. Поэтому, ну, гнев, ну, ну, может быть, ну, имеет смысл говорить о выражении в правильном гневе, правильно? Вот, ну, может быть, имеет смысл говорить о правильном выражении гнева только лишь тогда, когда была сказана предыдущая ступень. А не просто говорить, что нужно правильно выражать гнев. Что это за ересь? Как это? То есть, ну, это по крайней мере, не, ну, не слишком духовно так говорить. Ну, не очень духовно. Может быть, это и звучит хорошо, но духовности в этом мало. Потому что человек умалчивает вожделение. Ну, что где же... Ну, а, ну, потому что нужно как-то прорабатывать гнев до того, как он... Ну, ну, вернее, даже как бы не допускать, контролировать гнев. А контролировать гнев, это означает, что ну, разбираться со своими желаниями постоянно. С вожделением разбираться. Mm-hmm. И находить компромиссный вариант своим идеалом. Правильно?